0: будем ли мы пользоваться советом Мари Краймбрери на сегодняшний день? И будем ли мы идти вперед, не дожидаясь никого? Конечно же, да. Очевидно, да. Лето впереди, хиты впереди, подарки, призы. Все для тебя, поэтому на месте не стоим. Миша Зайцев меня зовут. Биби Рекса впереди, обещаю, вместе с Faceless New Religion прозвучит сразу после Риалта. No one leaves this discotheque alive. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Jamaican, Hugh Joel и Solto здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем двигать плечами по Jetplane, Rehab Vice и Джипи Купер. Также Алекс Уоррен появится и споет Fever Dream. Совсем скоро, не пропускай.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди и ничего больше. Расскажу, что в нашем плейлисте. Обязательно Ваня Дмитриенко споет трек «Ртуть».
2: Каждый твой вдох я принимаю.
1: Также Люд Клаус успеем послушать с треком «Immortal». Еще в нашей программе BTS и Swim. Все это ждет тебя в следующем часе. Не пропускай.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 4 утра.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll. Waiting on.
2: Если Доминик Файк поет о том, что он не может двигаться дальше, мы в этом ему не союзники. Мы планируем двигаться дальше очень целеустремленно, потому что впереди больше хитов, больше музыки на Европе. Плюс обязательно Royal Gigolos появится, California Dreaming, также Brooks XTN, Pay to Exist совсем скоро.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот он свэг, вот он стиль, вот он рэп, вот она качающая музыка от French Montana и Max B. Ever since you left me на радио номер один в России. Только что впереди больше кача и больше, как это назвать, лирики и волшебства здесь уже, потому что Эд Ширан к нам придет совсем скоро, споет свой главный хит Shape of You. Сразу после Think About Us, отличной работы, Sony Federa, D.O.D. и Papi Bascom, не пропускай.

0: Body talk, да, язык тела. Чувствуешь, как тело говорит. Во время танца особенно понимаешь, да, какой язык тела у человека. Элифар Бен, Ренни Миллер здесь на Европе Плюс. Впереди Cry Cry от Оксианы и также How to Love. Успеем послушать Tokyo Hotel в финале этого часа. А сейчас пару слов про шоу Rush на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Вам всем огромный привет. Так, ну смотрите, во-первых, это болгарка, конечно.
0: Конечно. Ну, в первую очередь, ну что приходит в голову? Ну, конечно, болгарка, ну, естественно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.

0: Она Cry Cry здесь на Европа Плюс. Ну все, слезы все выплаканы окончательно. Дальше в плюс 30 в Москве вообще плакать будет невозможно, потому что слезы сразу будут испаряться. Поэтому зачем вообще это делать? Сразу улыбаемся и летим в это утро на радио номер один в России.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 5 утра.
2: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
2: Европа Плюс.
0: Приветствую всех! Да, пятница таки наступила. 22 мая 2026 на календаре. Меня зовут Миша Зайцев. Это «Крутой подъем» на Европе Плюс. И мы летим в этот прекрасный день вместе. Отмечать о них уже можно даже потрогать. Как мы это делаем? Мы это делаем с блеском, с размахом, в удачном созвоне. Например, такие, да, уже совсем скоро случится игра. Нужно будет сравнить три последние цифры ваших номеров телефонов двух человек, которые успеют дозвониться. И все, каждый заберет классную футболку от Европы плюс суперский мерч. Я рекомендую не пропускать. Также гороскоп, конечно, и Эвелин Рокстон впереди. Споет «Вертиго» сразу после «Махаби». Hello! А прямо сейчас, уже через пару мгновений, трек «Cold» от Post Malone. Делай громче это утро вместе с нами.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть деньги, потому что, внимание, она потолстела после окончания занятий. Да, разъяренная клиентка пожаловалась, что через полгода после окончания тренировок ведения набрала 6 килограммов обратно, когда фитнес-тренер внезапно, в кавычках, да, отказалась возвращать деньги за некачественную, в кавычках, работу. Девушка пообещала оставить негативный отзыв. Да, вот то самое просчиталось, но где? То есть мы должны помнить, что все-таки физическая форма — это такое понятие, так сказать, динамическое. Оно может вот остаться, если ее поддерживать, а если не поддерживать, оно благополучно убежит куда-то далеко, и уже лето не будет казаться таким солнечным, потому что, ну, стеснительно, да, лежать на пляже. Хотя, знаете, вот меня это останавливать не будет этим летом. Вот тот факт, что я не успел прийти в форму, в которую хотел, все равно буду загорать, и ничего страшного. И всем это советую. Не париться, не переживать, все нормально, мы наберем форму в следующем году, как это обещаем себе каждый раз. Мэткон впереди, Стрэком Бэггин. Сразу после I Wanna Go Home, Медуза и Генри Камамил в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Никакой серьезности давно нет в моей жизни, поэтому, ну, я в одной команде вместе с Ёлкой. Трек прощен. Европе плюс 5.20, столица. Гороскоп уже на горизонте. До этого Бруно Марс и Just Might. И Марка Данна успеем послушать вместе с Джованни Ричи. Let me die.
1: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: полезный день. Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других. Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела, не ограничивайтесь в общении с ними. Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха. Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать. Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной. Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями, не отказывайте себе в этом удовольствии. Водолеи, смело беритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня. Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного. Вот что советует вселенная. Удачный сезон впереди, сразу после Терри Свимса, Мистер Know It All и Ройк Соп успеет прозвучать Here She Comes Again прямо сейчас.
1: Крутой подъем.

тобой сейчас два совершенно талантливых человека. Это Тедди Свимс, который поет «Мистер Know It All», свой свежайший хит. И я, Миша Зайцев, который тебе говорит, что сейчас 5.35 и самое время дарить подарки. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в удачный созвон. 4957456565. Жду звонков прямо сейчас.

0: «Личный созвон».
1: Это та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. И с нами на связи прямо сейчас Евгений. Жень, привет!
2: Привет, привет!
1: Ну и чего? Как настроение? Как дела? Твои делись, рассказывай.
2: Вот и всегда хорошее настроение, еще и погода, кайф.
1: Ой, красота, какая замечательная информация. Отпуск — это шикарно. Я вот не в отпуске сейчас, немножко завидую тебе. Ну и как? И чем занимаешься в отпуске?
2: В отпуске, спортом, отдыхом.
1: Ого! Ничего себе! Это у меня, честно скажу, у меня был отпуск в мае, так что я успел чуть-чуть отдохнуть, но спорта там не было ни грамма, Жень, поэтому, ну, ты вообще красавчик. Еще и спорт, ну, в отпуске, это здорово. Жень, ну, ты не один, с нами еще на связи, прямо здесь, прямо сейчас Марсель. Марсель, привет тебе!
3: Всем доброе утро.
1: Доброе. У тебя как дела? Как поживаешь? Тоже расскажи, поделись.
3: В отпуске. Да. Все хорошо.
1: Что ж такое-то? Все в отпуске вокруг. Один я на работе. Парни, ну здорово. Я вас поздравляю, это шикарно. Значит, уже даже вот и как будто бы и зачем вам подарки, когда у вас и так все хорошо. Но, тем не менее, мы попробуем сыграть в удачный созвон. Вы готовы?
3: Конечно, готов.
1: Окей, хорошо. Ладно, тогда начнем, чего тянуть. Жень, ты первый дозвонился, с тебя и начинаем. Мы что делаем? Сравниваем последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то вдруг совпадет, хотя я не знаю, вероятность маленькая, но посмотрим. Вдруг совпадет, все, каждый получает классный мерч от Европа Плюс. Собственно, давай, последние цифры твоего номера телефона. Что там у нас?
2: 9.
1: Так, Марсель, что у тебя?
3: 1.
1: Ага, не совпадение, еще и далеко друг от друга. 9-1, ладно, у нас еще целых 2 попытки. Жень, давай предпоследнюю.
2: 2.
1: Так, Марсель?
3: 2.
1: Ой-ой-ой. Ладно, ребят. Ну, я рад за вас, но не от всей души. И отпуск у них, и подарки на Европе Плюс успели выиграть. Классные футболки, мерч. Это вообще что такое? Ну, это прям какое-то везение X2. Парни, эти аплодисменты для вас.
3: Спасибо.
1: Вам спасибо. Суперского отпуска вам желаю. Пускай все получается. Еще услышимся в крутом подъеме на радио номер 1 в России. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Леони и Калум Скотт появится совсем скоро с треком «Stay». Сразу после «Call It Love» от Феликса, Яна и Роя Далтона. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Stay for a minute. Это Леони, это Калумско, это радио номер один в России. Это я, Миша Зайцев. И в финале этого часа тот самый Джастин Тимберлейк споет What Goes Around, Comes Around. Большой хит сразу после отличной работы от Annabelle England. Get busy, делай громче.

0: Вот как он поет, он так же и двигается. Я сразу себе это представляю. Сколько стиля здесь, сколько мелодий. Это Джастин Тимберлейк, тот самый. What goes around, comes around. Европе плюс. Так же стильно и плавно летим в следующий час.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра на московских часах. Стильный и плавный Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Спасибо за такую высокую оценку.
0: Ну ты не идешь, ты плывешь.
2: Это да, это да. Пока я плыву, Центробанк, знаешь, что сделал? Посчитал вес денег, которые россияне вернули в оборот во время монетной недели. Помнишь, было дело?
0: Да.
2: Да, в общем, наши люди обменяли на бумажные или безналичные деньги более 252 тысяч. Тон монет разного номинала. Если сравнивать вес, то это примерно как вес 42 африканских слонов, каждый из которых весит примерно по 6 тонн. Напомню, что традиционная акция проходила с 6 по 18 апреля. В это время можно было принести монеты и получить взамен бумажные деньги. Ты сдал что-нибудь или не успел?
0: Нет, Паш, да у меня эти монетки, они все где-то в карманах очень далеко. Я их пока найду, там следующий год уже наступит. Я просто думаю, а что теперь делать с этими 200 тоннами?
2: Ждать следующего года и следующей монетной недели.
0: Ага, чтобы потом из этих монет выстроить что-нибудь, какой-нибудь дом отдельный.
2: Ну, там уже как захочешь.
0: Или переплавить в слитки.
2: Тоже можно.
0: Ну, посмотрим, что из этого выйдет.
2: Да, тем временем названы, Миша, самые продуктивные категории россиян.
0: О, так.
2: Это не те, кто переплавляют деньги.
0: Ну да.
2: Да. В общем, если верить результатам свежего исследования портала HeadHunter, то чаще всего высоко свою продуктивность оценивают люди, занимающие топовые должности на работе. Следом за ними идут начальники отделов, а замыкают тройку лидеров линейные управленцы. Если же брать всех россиян вообще, то продуктивными себя называют 63% опрошенных. И, как правило, это люди старше 35. Среди молодых сотрудников от 18 до 24 лет в своей эффективности уверены всего 46% опрошенных. Ну и кадровики говорят, что понимание значимости своего труда является важнейшим инструментом для роста производительности и снижения текучки кадров.
0: Ну, я вот полностью согласен. Я считаю себя продуктивным, но в то же время понимаю, что могу еще сильнее.
2: Молодец.
0: Еще сильнее, процентов, ну, на 40.
2: Не останавливайся.
0: Да, я надеюсь, что еще впереди много всего успею сделать. На самом деле, приду и лягу спать, как всегда, Паш, как всегда это происходит.
2: Да, ну, тем временем российские геймеры обрушили серверы новой многопользовательской игры, которые не справлялись с наплывом желающих протестировать проект. В России стартовал открытый бета-тест свежей MMORPG под названием Throne and Liberty. Главными особенностями фри-то-плейной игры стали отсутствие жесткого деления на классы, а также возможность менять оружие прямо во время боя. Разработчики обещают революционный уровень графики, огромный открытый мир. Throne and Liberty уже доступна на российской платформе VK Play, а также на площадке Astrum Play.
0: Паш, сколько уже этих миров открытых там в виртуальной реальности? Я уж боюсь.
2: Слушай, я посмотрел начало геймплейчика.
0: Так,
2: ну,
0: и?
2: Минут 40.
0: Нормально?
2: Хорошо. Прям хорошо.
0: Надо. Я как раз прошел Детройт.
2: Давай, скачивай, и следующий проектик...
0: На стриме пройду.
2: Бета-тест, тем более, ни к чему не обязывает, знаешь. Ну, как пойдет.
0: Ну, да, посмотрим. Хорошо. Ну, а пока у нас здесь есть классная музыка.
2: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Мосс поет намек на нас. До этого Джек Джонс, Fireboy, DML, Me and My Guitar. Прямо сейчас Богдан Медведей, Broken Heart на Европе Плюс.
3: Крутой подъем.

0: Сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Как всегда, лиричный мод и его трек «Намек на нас». Но это приятная лирика. Это лирика, с которой можно встретить лето, да, и под которую можно улыбнуться. И если уж плакать, то это должны быть слезы счастья. Эрик Саде впереди, «Wide Awake», также «One by One». Успеем послушать от Робина Шульца, «Topic и Ox». Также прозвучат в твоих динамиках, не пропускай.
2: Крутой подъем.
3: На Европе Плюс.

0: поиске. Русян здесь, на радио номер 1 в России, 6.20 уже в Москве. Летим прямиком к гороскопу сразу после Ашера, Лил Джона, Люда Криса, Алекса Уоррена. Все случится, не пропускай.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
2: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: гороскоп.
1: Советы вселенной на эту пятницу. Погнали. Итак, овны, ожидайте приятные события в семье или хорошие новости. Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти. Близнецы, сосредоточьтесь на работе. Она отвлечет от дурных мыслей. Раки, утомительный, но точно не бесполезный день. Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте.

0: Я стою Бриан Грейс, Beautiful Places, а прямо сейчас Минелли, R-City, Disturbia.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Beautiful Places, Тиесто, Бриана Грейс на Европе Плюс. Мы двигаемся вперед. Самое время дарить подарки. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в Музагруз. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
6: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
5: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Да начнется муз-загруз. Может быть, подарок кто-то сегодня получит. Алена, возможно, получит. Алена, привет!
2: Привет,
1: Ну и что? Значит, у нас сегодня 22 мая. Как твой май вообще протекает? Уже скоро закончится, через 8 дней. Как? Что было в мае?
2: Работа. На работе.
1: Так, хорошо. А вот уже вот неделька и лето. Какие планы у тебя на эти месяцы теплые, прекрасные?
2: Надеюсь уехать в отпуск.
1: Хорошо. Ну, отпуск — это шикарно. Это замечательно. И что ты будешь там делать? Купаться? Загорать? Или, может быть, где-то гулять?
2: Будем надеяться, что купаться и загорать.
1: Хорошо. Ну, будем надеяться. Ладно, если ничего не поменяется, будем надеяться. Хорошо, все держим кулачки, чтобы все сложилось. Ну и начнем тогда с муз-загруза, эту прекрасную дорожечку. Только нужно, ну, постараться держать победу. Ты готова попробовать?
2: Да.
1: Окей, тогда let's go. У меня, значит, есть факт. Этот артист или артистка, исполнитель или исполнительница, два варианта будет у нас. Обладатель или обладательница и Оскара, и Грэмми. Кто это может быть? У этого человека есть и Оскар, и Грэмми. Вариант один. Возможно, это Леди Гага. А может быть, это Джаред Лето? Или Леди Гага завоевала и Грэмми, и Оскар в свое время. Или, может быть, Джаред Лето такой удачный, успешный. Кто из них? Что думаешь, Ален?
2: Ложный выбор.
1: Оба талантливые,
2: Я думаю, это Леди Гага.
1: Леди Гага. Хорошо, а почему?
2: Мне так кажется.
1: Ну, хорошо, принимается. И это абсолютно правильно! Конечно, и Оскар в 2019 году, фильм «Звезда родилась», и Грэмми, просто там уже невероятное количество у нее есть, да. Джаред Лето — обладатель Оскара, но Грэмми у него нет. Возможно, все впереди. Я тебя поздравляю, это был абсолютно правильный ответ. Аплодисменты для тебя, Ален.
2: Спасибо
1: тебе за это утро. Желаю, чтобы с отпуском все получилось как надо. И хорошее настроение присутствовало всегда. Еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока. Больше гитов впереди. Yearbox, послушаем Graceland. Сразу после Let Me Be at The Second Voice.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Отличная работа от Yearbox Graceland на радио номер один в России. 6.50 уже в столице. В финале этого часа Моби появится Why Does My Heart Feel So Bad? И также Айс Гергерта вместе с Зиверт успеем послушать трек-банк. Ну и бригаду ждем здесь уже совсем скоро.

0: Why does my heart feel so bad? Моби здесь. Ща. Вот так.
1: Все, прости, продолжай.
0: Нет,
2: подожди еще.
0: Нет, да.
1: Ага, класс. Интересно, что дальше будет? Да ты что, вот эта песня.
0: Нет.
2: Но песня шикарная.
0: Я подлетел сейчас немножко. Есть ощущение, что подлетаешь вот так чуть-чуть выше? Да.
1: Миш, лети, отдыхай, наслаждайся.
2: Хорошего дня.
0: Ребят, вам классных выходных.
1: Спасибо. Ты понедельник вернешься?
0: Я обязательно.
1: Вот мы и встретимся.
0: Хорошо.
1: Пока.
0: Пока.
1: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра.

0: Don't Stop Now, это Дуа Липа, Бригадио Уны, Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Разберемся с этим вопросиком.
1: Давай.
0: Опять.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там 62% победителей сегодня, это Дюк Дюмуа.
1: Слушаем.
0: Ну, как говорится, газ в пол, громкость на все.

0: Калифорния Найтс, это Токио Хотел Бригадю на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да, тут одно видео залетело в интернете.
0: Угу. И опять не наше?
1: Нет, ну Артурчика нашего залетела, но я про другое расскажу.
0: Да, хорошо.
1: Я расскажу про видео двух спортсменов, экстремалов, они просто реально ребята крейзи, но то, что они сделали, это очень прикольно.
0: Mm-hmm. Подождем.
1: Мне кажется, это мечта, кстати, каждого из нас.
0: Экстремально? Ну, в детстве была. Ну, в детстве, ну это да.
1: Детстве,
0: подождем,
1: да?
0: Впереди Вики Ньюс, Бригаде Ум на Европе Плюс.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
11: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
12: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
11: Справимся?
12: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
13: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
2: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Swim, это BTS, Бригаду У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Два французских экстремала, мне кажется, осуществили мечту всех пацанов, ну и девчонок, наверное, тоже.
0: Пока они... не завели семью, да?
1: Нет.
0: Тех, кто... Ну ладно.
1: Нет,
0: да.
1: Их уже окрестили именем Аладдин. Почему? Потому что они совершили прыжок на коврах с огромной скалы. То есть, вот смотри, это вот так выглядело.
0: Так. Если видео все-таки выложили, значит, все хорошо.
1: Да, все хорошо. То есть они реально, грубо говоря, лежат на ковре, скидываются со скалы, ну, держатся, да, чтобы ничего не соскочило, и внизу у них специально были такие дырочки для ножек, чтобы ковер остался на месте.
0: Да, и как белки-летяги получается,
1: да? Да, как белки-летяги. Какое-то количество метров, там, сотни-двести, они прилетели и потом уже раскрыли парашюты.
0: А, с парашютами, что ли?
1: Ну,
0: парашюты,
1: да,
0: были?
1: Парашюты были.
0: Я думал, прям на ковре.
1: Не, ну ты чего?
0: Да нет, ну конечно, это классно.
1: Это реально, мне кажется, мечта детства. И буквально за пару дней их видос собрал уже 100 миллионов просмотров.
0: 100 миллионов?
1: Угу.
0: Ого.
1: Угу.
0: Вообще интересно, в какой момент, когда ты занимаешься экстремальными видами спорта, тебе...
1: Хочется начать креативить?
0: Ну да, когда тебе становится, ну что-то опять, какая-то гора, какой-то парашют.
1: Какое-то сальто.
0: Да, что-то хочется такое. А ребята, откуда?
1: Французы.
0: Французы?
1: Ну, судя по речи, французы.
0: Ну, кстати, знаешь, ковер не только ассоциируется с Аладдином, с нашим детством.
1: А, ну, кстати, да.
0: Да.
1: Ну, кстати, нет? Да, вполне возможно.
0: Да у нас гипотетически столько экстремалов.
1: Да.
0: Которые могут найти ковер в любой комнате детской. Круто.
1: Забавная история произошла в России. Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть ей деньги за то, что она обратно потолстела. То есть она вначале похудела, когда они занимались.
0: Да.
1: А потом она потолстела. Ну, подумаешь, полгода прошло.
0: А тренер там не было никакого гарантийного талончика?
1: Ну, вот примерно так клиентка говорит, подождите, вы мне не говорили, что услуга имеет срок годности? На что тренер, там девушка тоже говорит, подождите, вы же действительно похудели. Сейчас вы не занимаетесь спортом. Наверное, питание у вас... А нормальное питание у меня.
0: Ну, в общем... Я же машину покупаю, потом езжу на ней. Раз заплатил, потом езжу.
1: Ну, в общем, они так и не смогли ничего договориться, потому что тренер, естественно, отказался возвращать деньги. Я полностью на ее стороне. Но вот сейчас...
0: На стороне девушки, которая потребовала денег?
1: Нет,
0: девушка,
1: на стороне девушки тренера. А клиентка будет жаловаться и писать плохие отзывы. Ну, пусть пишет.
0: Ну, тоже можно понять. Все-таки 8 дней до лета.
1: Обидно.
0: А тут внезапно опять поправилась.
1: Опять 6 килограммов лишних. Ну, согласна, ну, да,
0: с другой
1: тоже
0: стороны,
1: неприятно.
0: Нужно отпустить ситуацию, нужно загорать, потому что темный он
1: стройнит.
0: Стройнит, конечно.
1: Согласна.
0: Спасибо, Вики. Впереди
1: пожалуйста.
0: Гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 22 мая.
1: Овны, ожидайте приятные события в семье или хорошие новости.
0: Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
1: Блин, вообще было хорошо. Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей.
0: Раки утомительный, но точно не бесполезный день.
1: Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Девы, нашим близким всегда интересно, как у нас дела. Не ограничиваться нам в общении с ними. Понятно?
1: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
0: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать.
1: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной.
0: Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Водолеи, смело беритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня.
0: Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.

0: Вокалист инопланетного вокала Wait, это Вайс, бригаде У на Европе Плюс. Кстати, а ты так можешь?
1: Как? Ну, возможно, могу.
0: Да?
1: Но не будем проверять.
0: Как-нибудь сделаем музыкальный день инопланетного вокала на Европе Плюс. 7:35 в Москве. У нас впереди первая мысль. Сегодня выступает Вики.
1: Да, наконец-таки.
0: И наверняка хотелось бы выступить дуэтом.
1: Да, мне нужен или мальчик, или девочка, неважно. Главное, чтобы просто человек был хороший.
0: Ну и телефон желательно, чтобы в руках был.
1: Да.
0: Звоните. 7456565.
2: Код Москвы.
0: 495.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
7: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
13: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
14: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Самокаты от 3 500 рублей.
15: «Байк-центр».
14: Ищи магазин в своем городе.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 7.41 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
1: Алло.
0: Привет.
2: Алло.
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Саша, я из Москвы.
1: Сашенька, привет. Ты уже на работе?
2: Нет, я еще еду на работу, вот стою на Боровском шоссе.
0: А слышно же по голосу, еще никто настроение не испортил. Прекрасно ты звучишь, Саш.
1: А мне кажется, Саша любит свою работу. Саш, ты любишь работу свою?
2: Я работаю с детьми, поэтому очень люблю.
0: Поэтому и тут два варианта. Люблю. Хорошо. Саш, ты сегодня играешь с Вики.
1: Угу.
0: Вики сейчас убежит.
1: Да,
0: Вики,
1: Саша, удачи.
0: А вернешься? Ты знаешь, каким звуком?
1: Нет.
0: Мы в прошлую пятницу с ребятами подсмотрели, под какой звук после эфира ты покидала офис, угу, отправлялась на выходные. А потом вспомнили, что ты так делала и за ту пятницу, и еще миллион пятниц до этого.
1: И даже зимой?
0: Да. Да. До свидания.
1: Странно. Ну ладно, Саш, удачи.
0: Саш, мне хочется тебе озвучить незаконченные предложения. Их будет всего 5. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется. Все то же самое проделаем и с ней. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готова?
2: Да, конечно.
0: Вперед.
2: Поехали.
0: Мне так нравится, как вы сегодня...
2: Выглядите.
0: Выглядите, угу. Коллеги, вы все хорошо потрудились. Поэтому я решила выписать вам премию в размере...
2: 50 тысяч рублей.
0: 50 тысяч, хорошо. Ну как? Как можно не любить?
2: Десерты.
0: Угу. Я вас предупреждаю, не надо меня
2: Бесить.
0: Ну и последнее. По пятницам я превращаюсь в...
2: В кого я превращаюсь? Тюленя.
0: Хорошо. Саша, умница. Внимание, возвращается Вики. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
1: move it.
0: Идешь такой, у тебя шаг, как в мультике прям был такой широкий.
1: Да.
0: Да, Саш, молодец.
1: Хорошо.
0: Уверен, победе быть. Погнали. Мне так нравится, как вы сегодня...
1: Выглядите.
0: Да? Да? Да? Все, выиграли.
1: Саш, видишь, это было легко.
0: Ну, давай до конца проверим, насколько это было легко. Коллеги, вы все хорошо потрудились, поэтому я решил выписать вам премию в размере...
1: 100 тысяч.
0: Нет.
1: Сколько?
0: 50.
2: Надо было побольше.
1: Да, я округлила просто.
0: Ну как? Как можно не любить?
1: Животных.
0: Десерты.
1: А, десерты? Mm-hmm. Я думала, детей. Ага. Mm-hmm.
0: Заметьте, никто из вас про детей не сказал. Да, mm-hmm. Саша?
1: Ну, я работала здесь, Саша работает.
0: Поэтому не сказали.
1: Нет, дети прекрасны.
0: Да, согласен. Я вас предупреждаю, не надо меня.
1: Не надо меня злить.
0: Почти. Бесить.
1: Ну, это то же самое.
2: Mm-hmm. Почти, да.
0: Ну и последнее. По пятницам я превращаюсь в...
1: В...
0: Не... А, ну там интонация вообще не связана с ответом.
1: Ну, да? Mm-hmm. В... Викторию.
0: В тюленя.
1: А, в тюленя? Не.
0: Саш, ну... Ну, роскошный образ вас объединил сегодня. Выглядите прекрасно.
1: Спасибо.
0: А что, во-первых?
1: Ну, просто Саша же превращается в тюленя.
0: Так.
1: Поэтому роскошно выглядеть, это интересно, конечно.
0: Саша, лови...
2: Просто по пятницам уже ничего делать не хочется.
1: Да.
0: Согласен, лови подарок.

0: Саша, получай, пожалуйста, нашу новиночку. Роскошный свитшот из красивый новейшей
1: такой,
0: коллекции.
1: Красивый такой, фиолетовенький. Угу.
0: Поздравляем.
2: Спасибо большое.
0: Так,
2: хорошего дня.
0: И тебе, и всем детям, с которыми ты работаешь, и даже не работаешь, передавай привет. Угу. И звони еще. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо большое. Пока.

0: это Элли Голдинг, Бригадю на Европе Плюс, 7.48 нас в Москве. Пришло время раскрыть все карты. Сегодня в саундчеке предлагаем вам раскрывать секреты профессии, ну, которые не очевидны, которые вот мы, обычные жители, обычные пользователи чего-то думаем, ну, вот так вот, а на самом деле, вот смотрите.
1: Ну-ка.
0: Вот профессия
1: радиоведущая,
0: да? У нас есть Леша, он звукорежиссер.
1: Да.
0: И он отвечает за все кнопочки, выводит музыку в эфир, выводит нас в эфир. И многие говорят... Леха, спасибо, что поставил эту песню. А это не он. Он вообще не имеет отношения к песням.
1: У Лехи есть определенный трек-лист, плейлист, да, вот что мы должны сегодня поставить. И Леша просто их соединяет красиво, чтобы это было все органично.
0: Да, да, он как химическая реакция, соединитель. Вот, а за плейлист отвечает отдельный человек, музыкальный редактор.
1: Поэтому все спасибо нашему музреду.
0: Да, поэтому, Лех, можешь больше не писать. Спасибо, ребят, я старался, уже никто не поверит. Расскажите секрет вашей профессии, закулисный секрет.
1: Ну, какой-то секрет, за который вас не поругает начальник. Отправляйте голосовое наше телеграм...
0: Сообщество.
1: ВК.
0: Личным сообщением или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на beeline.ru. 12+.
10: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
16: Новые серии сегодня в 18:40 на Солнце.
10: Категория 6+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
20: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете секреты из-за кулисья своей работы. Чтобы сохранить анонимность авторов сообщения, мы связались с вашими руководителями. Сказали, что вы будете выступать и попросили их закрыть уши на время саундчека.
2: Ну-ка.
1: Начнем с этого.
3: Я работаю юристом уже много лет. И когда мне прилетает очередное поручение с вопросом, сколько по времени это займет, я обычно говорю 2 часа. Беру документ из моих старых наработок, форму, и в итоге это занимает 15 минут, а все остальное время можно пить чай с коллегами и смотреть рилсики.
2: Коварно,
1: но я так понимаю.
2: Мне кажется, фотографы так делают, ты знаешь, они всегда говорят, а отдадим минимум через 3 недели. И я знаю, что некоторые фотографы специально дают не сразу.
1: Да, чтобы как вино настоялись кадры.
2: Чтобы настоялись кадры, да.
1: Вот сейчас тоже внимание.
4: Привет, Европа Плюс, привет, страна. На предыдущем месте работы, на одном из которых я ушел сам, замечу сразу, меня не уволили, я ушел сам. Ну так вот, был такой небольшой секрет. Была услуга по ремонту техники в течение 3 дней, но в нашем городке не было возможности отремонтировать ее в указанный срок. Поэтому по этой услуге, если люди обращались, то им просто возвращали деньги, либо меняли товар. Пользовался этим, ну, секрет этот был, пользовался этим достаточно часто, и были весьма высокие продажи по данной услуге.
2: Интересно.
1: Ну, пу-пу-пу. Но тут все нормально, человек уже там не работает.
2: Ну да.
1: Угу. Ну, вообще, конечно, интересно. Ты страховочки покупаешь на всякий случай, на всякие предметы?
2: А зря.
1: Ну и финальное, родители, внимание.
5: Всем привет, я работаю в школе и хочу вам открыть большой секрет. Когда учитель, группа родителям пишет: у нас конец учебного года 26 мая, все ходят до 26 мая, никому нельзя уйти раньше. На самом деле она врет, она очень хочет, чтобы родители написали заявление о том, что их ребенок уйдет на каникулы раньше.
2: Мило.
1: Мило.
2: Важный секрет, кстати.
1: Призыв к действиям, я бы сказал.

0: ждать, Мари Краймбрери. Мари Краймбрери, пожалуйста, давай не ждать. Давай,
1: давай не
0: продолжать.
1: Ждать.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Платные дороги в России предложили сделать бесплатными, но не навсегда. Врачи рассказали, на какую температуру не следует выставлять кондиционеры в жару. И самый выгодный летний месяц для отпуска назвали эксперты. Далее подробности. Платные дороги в России предложили сделать бесплатными на время их ремонта. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Они направили соответствующий запрос на имя министра транспорта Андрея Никитина. Авторы предложения отмечают, что к подобным ситуациям можно отнести проведение ремонта с закрытием одной или нескольких полос, когда невозможно обеспечить обычную пропускную способность. Обычно, если это приводит к снижению разрешенной скорости, образованию заторов, предполагается, что если на участке трассы запланированные ремонтные работы, оператор может временно установить нулевой тариф на весь платный отрезок или на его часть. Мошенники активизировались в преддверии Дня России. МВД предупреждает о резком росте числа фишинговых сайтов. По данным министерства, в предпраздничный период число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц, тогда как в обычные дни полицейские регистрируют от 17 до 20 тысяч таких ресурсов. На этих порталах цифровые преступники выманивают у граждан личные данные и финансовую информацию. Для этого дизайн фишингового сайта делают максимально похожим на госуслуги или на сайты банков. Будьте бдительны. Врачи рассказали, на какую температуру не следует выставлять кондиционеры в жару. Медики предупреждают о том, что при плюс 35 за окном кондиционер не стоит выставлять на температуру ниже плюс 23 градуса. Дело в том, что, по словам врачей, при резком перепаде температуры наш организм испытывает стресс. Все это может привести к ослаблению иммунитета. Резкий переход из жары в холод увеличивает риск простудных заболеваний. Самый выгодный летний месяц для отпуска назвали эксперты. Это июнь. Дело в том, что июнь находится на границе между низким и высоким туристическими сезонами. В начале месяца цены на авиабилеты, отели и туры, как правило, еще не достигли своего апогея. А еще июнь позволяет воспользоваться преимуществами хорошей погоды, но при этом избежать максимальных ценовых надбавок туроператоров. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 70 рублей 79 копеек. Евро подрос 83 рубля 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: А нам как хорошо, спасибо, Сережа.
1: Очень хорошо.
0: Спасибо, Сережа. Кстати, день рождения у Сергея Жукова сегодня.
1: Сережа!
0: Сережа, мы знаем.
1: Ты не очень далеко живешь.
0: Помнишь, как нам Сергей Жуков пришел буквально в тапках из дома? Идеальное соседство, да?
1: Вот. Сереж, поздравляем с днем рождения.
0: Поздравляем.
1: Очень скучаем по тебе.
0: И спасибо за
1: джингл. Давно не виделись.
0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вот сразу хочется сказать, в этом часе, в каком-то из промежутков,
1: хорошо,
0: разыграем билеты на концерт Вани Дмитриенко. Но это будет попозже.
1: Слушайте внимательно.
0: Ну, хотя бы постарайтесь это сделать. Если нет, ну, не судьба.
1: Но лучше, вы постарайтесь. Судьба.
0: Лучше постарайтесь. А в ближайших планах у нас другое развлечение. Называется оно «Эвридейка».
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем, подарки раздадим здесь на Европе+. Плюс.

0: Вертига, это Валан Рокстон, Бригаде У на Европе плюс. 8 часов 7 минут в Москве. Пока мы ждем пятничную в Ридейку. Угу. Будем путешествовать чартером Бригаду У. Вики,
1: давай,
0: куда летим?
1: Куда?
0: Сегодня? Ты мечтаешь там побывать?
1: Уже хорошо.
0: Все?
1: А, ЮАР, Япония, Норвегия, Португалия.
0: Продолжай еще.
1: Мадейра, Сардиния.
0: А теперь внимание, среди всего этого был правильный ответ. У тебя одна попытка.
1: Португалия.
0: Нет. В Японию летим. В Японию летим, а там в чартах Number I с треком 3XL.
2: Чартер Бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8:11 в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Здравствуйте. Привет,
3: Ростов-на-Дону.
2: Привет, здравствуйте.
1: Андрей из Ростова-на-Дону. А еще здесь кто?
4: Меня зовут Ольга, город Иваново. Добрый день.
2: Привет,
1: привет.
2: Олечка.
1: Оль, ты сейчас одна или с кем-то, может, на работе, коллектив
4: привет.
1: Рядом?
4: Нет, я одна, еду на работу. Первый раз дозвонилась вам. Счастлива безумно просто.
1: Мы поздравляем.
2: А мы-то как рады.
1: А нет желания, чтобы рядом был близкий человек в такой ответственный момент?
4: Ну, хотелось бы, конечно, но так тоже здорово.
1: Молодец, молодец. Андрей? Просто добро пожаловать. У нас сегодня...
2: Интересно. Ну, давай я спрошу, Андрей, а ты один? Ты где едешь, не едешь?
3: Едем на работу, везем самого младшего.
2: Вот, не один. То есть у тебя там целая семья, да?
1: Хорошо. А хотел бы сейчас оказаться один?
3: Честно, да, у многодетных родителей бывает такое чувство.
1: О, многодетный? А сколько, Андрюх?
3: Трое.
2: Трое.
1: Молодец, мужчина.
4: Вот, поздравляем.
1: И жене в первую очередь передавай. Ребята, прямо сейчас...
2: Жена, наверное, сейчас не сильно была рада слышать, что Андрей хочет оказаться один. Ну что, мы будем играть сегодня по пятничным правилам. Дадим вам словосочетания, которые будут странно звучать, потому что первые буквы в словах поменялись местами.
1: Вот, например. Вики, тебе.
2: Давай.
1: Рамнительная сепутация.
2: Сомнительная репутация.
1: Да. И вот так будем и сражаться. Вики, с кем будешь начинать?
2: Давай с Оли начнем.
1: Давай, начинайте.
2: У нас будет девчачья команда. Олечка, ты готова?
4: Да.
2: Поехали. Велосипедная ворожка.
4: Велосипедная дорожка.
2: Да. Слазированный грок.
4: Глазированный сырок.
2: Да. Красивая борода.
4: Красивая борода.
2: Да. Памины, мирожки.
4: Мамины пирожки.
2: Да.
1: Да давай.
2: Гуристический тарадок.
4: Туристический городок.
2: Да.
1: Пять?
2: Пять. Молодцы. Ну, просто длинные словосочетания, поэтому
1: да,
2: не успели.
1: Да, конечно, конечно. Ты же их писала сама.
2: Угу.
1: Садитесь, пять. Молодцы.
2: Спасибо.
1: Оль, прекрасный результат. Андрей.
4: Спасибо.
1: Была девчачья команда.
3: Да.
1: Пришло время пацанячьей команды. Погнали. Тигровая креветка.
3: Тигровая креветка.
1: Да. Рластный куководитель.
3: Классный руководитель.
1: Да. Бтарший срат.
3: Старший брат.
1: Да. Кедро в Лубнике.
3: Ведро клубники.
1: Да. Машкирский бед.
3: Кто еще раз? Можно повторить?
1: Да, конечно, можно. Машкирский бед.
3: Башкирский мед.
1: О, да.
2: Да.
1: Получается 5-5?
2: Получается 5-5.
1: Получается, все победили?
2: Угу.
1: Получается, подарки всем? Ловите, ребята!
4: Ура!
5: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс! Оля, Андрей.
4: Ура,
3: Оля.
4: Спасибо огромное, ребят.
2: Поздравляем.
1: Гениально справились. Звоните нам еще и чудесных вам выходных. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо большое. Спасибо, хорошего дня.

0: I Can Wait. Это Боб Синклар и Кайза, бригадю на Европе Плюс. 8.17 в Москве. У нас впереди фактовый залмар, в котором пока что я.
1: Тема фараоны.
0: Есть что добавить?
1: Есть что добавить.
0: Круто звучало,
1: мэр,
0: да?
1: Пока что ты.
0: Хорошо, ты знаешь...
1: У меня классный факт есть.
0: Сформированная мысль, она как выстрел, ты понимаешь, я прям почувствовал.
1: Да, да.
0: Кое-что о фараонах нашли, и скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр Freehouse. Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. Freehouse. Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да!
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да!
4: Ice Quest?
3: Ice Quest!
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 29

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-44-741.
3: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
5: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
6: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
7: Что ты делаешь?
6: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
10: Спокойно. Берем КНАУФ «Титалин». Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
9: Справимся?
10: «Титалин» быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. КНАУФ «Титалин». Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
12: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: скоро это Кайра в бригаде «У» на Европе плюс 7.22 в Москве. Вики.
1: Да, да.
0: Ну что,
1: начнем?
0: Вперед? Давай.
2: Фактовый зал в бригаде «У».
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо, Вики.
1: Ты
0: спасибо.
1: Хотел бы быть фараоном, кстати?
0: Я что-то вот пока готовился к теме, почитал, что они... Что-то слишком короткий их век был постоянно.
1: Ну не у всех там был один, который долго жил.
0: Ты про него расскажешь?
1: Нет.
0: Нет? Ну да. А, тема фараона. Сейчас мы расскажем, и потом, может быть, даже придем к выводу, хотели бы или нет.
1: Да. В общем, я расскажу про фараона Микерина.
0: Угу.
1: Он как раз узнал от Оракула, что ему осталось жить всего 6 лет.
0: Вот, а я о чем? А ему сколько на тот момент было? 10?
1: Нет, взрослый был уже. Но... Он человек такой, знаешь, не сдается.
0: Угу.
1: Говорит, я умирать не собираюсь.
0: Так.
1: Поэтому он решил обмануть богов, сделав день бесконечным. Для этого он приказал каждую ночь зажигать 1000 ламп, чтобы казалось, будто бы ночь не наступила.
0: А-а-а.
1: И сам он по ночам не спал, а устраивал всякие пиршества, тусовки. Вот, не знаю, когда он спал, когда ты спал. Ну, спойлер, это не сработало.
0: Не сработало? То есть не было такого,
1: что... Но, по крайней мере, это было эффектно.
0: Боги смотрят в замок, да что ж такое, опять день. Ну ладно.
1: Нет,
0: не перелистываем страницу.
1: Mm-mm.
0: Нет?
1: Mm-mm.
0: Я расскажу о фараоне по имени Хатшепсут.
1: Хорошо звучит.
0: И ты знаешь, наверное, даже в честь тебя я расскажу об этом фараоне, потому что это женщина.
1: Mm-mm.
0: Это великая женщина. И вообще она была одной из немногих, которые правили Египтом, именно девчонок. И она стала известна тем, что при ней были построены некоторые из величайших чудес Египта. Но, как... Несложно представить, давалось ей это нелегко. Естественно, Египет в те времена был довольно-таки прогрессивным по сравнению с остальными странами, но не настолько, что вот все прям восхищались. О, у нас женщина-фараон. Все-таки была предвзятость какая-то.
1: Mm-hmm.
0: Времена были такие. Хорошо, что прошли. Скажу mm-hmm. за тебя.
1: Да.
0: Да, поэтому Хатшепсут приказала своим людям изображать ее как настоящего мужика. На всех картинах ее рисовали с рельефной мускулатурой и окладистой бородой. Она называла себя сыном Ра, бога солнца, и носила поддельную бороду и в реальной жизни. А теперь вопрос тебе, Вики. Хотела бы ты быть фараоном?
1: Фараоном без бороды хотела бы быть, да. Угу. Ну, как Клеопатра какая-нибудь вот.
0: Угу. Ну, ну ладно.
1: Неплохо, да?
0: Были, да? Были примеры девчонок
1: без бороды.
0: Ну, по
1: крайней мере, там все было стильно.
0: Угу, да, да. Как показывали в Астериксе и Обеликсе, там было вообще,
1: вообще
0: нормально.
1: Вообще очень,
0: да?
1: Стильно.
0: Довольно-таки весело.
1: А говорили мы это вне, так сказать, зачета факт про Рамзес II, да?
0: Да?
1: Который так долго жил, что его подданные стали переживать, а вдруг он никогда не умрет?
0: А прожил он там чуть больше 90 лет. Это было удивительно. Вот. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: King of the Jungle — это специально для тебя, Вики. Шангай.
1: Я люблю.
0: Мы знаем. Леха специально поставил.
1: И Лешка любит.
0: Ну как поставил? Муз-редактор поставит, а Леха включил просто. Ага. Так, 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Схватка была серьезная. Женщина-фараон или мужчина, который пытался обмануть богов. Но, и Вики, с одной стороны хорошая новость, с другой стороны не очень. Не очень в том, что ты проиграла, а хорошая в том, что женщина победила. 52% за меня, спасибо.
1: Я за нее рада. Я ей горжусь. Сколько ей пришлось терпеть?
0: Да, согласен. Давай мы в понедельник в фактовом зале поговорим о провалах.
1: Давай, вообще везде.
0: Где бы то ни было. Да, какие-то неудачные неудачи. Это будет в понедельник в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 22 мая. Овны, ожидайте приятные события в семье или хорошие новости.
1: Тельцы и звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
0: Спасибо. Близнецы, Вики, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей.
1: Раки, утомительный, но точно не бесполезный день.
0: Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
1: Делая вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними.
0: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
1: Скорпионы, некоторые вещи для вас останутся тайной, которую лучше и не раскрывать.
0: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и очень точной.
1: Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
0: Водолеи, смело беритесь за новые дела. Вы успеете их завершить к концу дня.
1: Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.

0: Да, Apple Me, это Зейн, Бригадю на Европе Плюс, 8.35 в Москве, Вики.
1: Да.
0: У нас впереди Трули Муви.
1: Да.
0: Вся игра лежит на твоих хрупких, но очень сильных, проработанных, очевидно, с тренером плечах.
1: Спасибо.
0: Или это природное?
1: Природное.
0: Наш Атлант.
1: Спасибо мне и природе.
0: Киноатлант. И у нас впереди не просто Трули Муви, а Трули Муви, в котором мы разыграем пару билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужники. Поэтому
1: хорошо.
0: Если есть в планах посетить Москву в августе, в частности 2 августа, то мы вас приглашаем.
1: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове этим утром малооблачно и до 23 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 31 градус тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Какие планы на майские?
5: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
5: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
3: АО «Альфа-страхование».
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619-656-873.
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8.42 в Москве, Трули Муви. В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
4: Привет.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Ника меня зовут.
2: Ника. Какое красивое имя. Ника, ты откуда?
4: Из Тамбова.
3: Тамбов, хорошо.
2: Какой красивый город. Ника Тамбов звучит как...
3: Песня.
2: Как героиня из книги. Ага. Ника из Тамбова. А кто еще здесь? Алло.
4: Александра.
2: Александра.
3: Сашенька, а ты откуда?
4: Алло, Александра. Ростов-на-Дону.
3: Ростов-на-Дону.
2: Прекрасно.
3: Чудесно.
2: Ника и Саша. Прямо сейчас начнется битва за билеты на стадионный концерт Вани Дмитриенко, который пройдет в Москве в Лужниках 2 августа. Там будет, представьте, да, 70 тысяч человек.
3: Вау.
2: Любимые песни. Вау. И кто-то из вас.
3: Да, для того, чтобы попасть на концерт, вам необходимо знать сериалы. Вот так вот неожиданно.
2: Ну,
3: потому что про них
2: бы,
3: мы сегодня будем говорить.
2: Хотя бы название, я так полагаю, да?
3: Хотя бы название, да. Я возьму название, его немножечко изменю и буду вам говорить слова, противоположные по значению. Что-то типа антонимов.
2: Отвечать нужно после такого сигнала. Сначала четко имя, а потом сразу вариант ответа. Только так засчитываем. Играем до 2 баллов. Девчонки, все понятно?
4: Понятно.
2: Да. Удачи, вперед.
3: Молчание дворянки.
4: Александра Ягнят. Нет, не то.
3: Подожди, может быть, все-таки то, нет?
2: Ягнят?
3: А, не-не-не. Молчание не. Дворянки. Слова, противоположные по значению.
4: Крик крестьянки.
3: Крик крестьянки практически, но нет, не крик.
2: Молчание дворянки?
3: Угу.
2: Угу. Ну, первое слово, оно как-то связано с повествованием.
3: Да.
4: Александра, рассказ о служанке. Или что-то
3: рассказ...
4: такое?
3: Рассказ служанки, да.
2: Да, Саша.
3: Да, все правильно.
2: Первый балл у тебя.
3: Следующий сериал такой.
2: Внимание.
3: Не стучись в мое окно.
4: Александра, постучись в мое окно. Александра, постучись в мою дверь.
3: Да, услышали.
2: Да.
4: Ой,
2: но даже если засчитать сразу и Ники, и Саше по 1 баллу, то угу. Получается 2-1. Саша, поздравляем!
3: Поздравляем, браво. Видишь, как легко все получилось.
2: Саша как будто из баньки только выбежала в снег. Ух, все, билеты на Ваню Дмитриенко в Лужники твои. Молодец.
4: Обалдеть, спасибо.
2: Все, теперь спасибо решай, большое. Кого возьмешь с собой. Ника. Давайте в честь пятницы футболочку лучше подарим, а?
4: Спасибо.
3: Звони нам еще и на Европе Плюс. Всю неделю разыгрываются билеты.
2: Да, в течение всего дня. Счастливо, девчонки. Пока.
3: Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригадюн на Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас сегодня в саундчеке мы вам секретик, вы нам секретик. Mm-hmm. Такой закулисье рабочее. У нас Паша Беседин, он ведет новости на Европе Плюс.
1: Да, и вот мы, если микрофон сами не включаем, нам все включает наш Леха.
0: И главное правило, если в студии абсолютная тишина, значит микрофон включен. Нужно быть внимательным к тому, что ты говоришь и даже думаешь.
1: Да, но у Паши есть специальная кнопочка, которую он может включить, чтобы замутировать себе микрофон на случай, если вдруг ему надо откашляться.
0: И, замутировать? В смысле выключить, а у него же трехминутный выпуск. Вот да. Попробуй на одном дыхании практически все это прочитать.
1: Да, и иногда просто, когда ты не знаешь, что Паша выключил звук, кажется, немножко страшно становится, потому что Паша что-то говорит, такой серьезный, там...
0: Как еще раз Паша говорит, что там серьезно?
1: Не могу изобразить, он нас слушает.
0: Да ладно, ладно, ты всегда изображаешь. Новости. Расскажите вы какое-нибудь закулисье, секретное закулисье вашей работы.
1: Отправляйте голосовые нам в сообщество ВКонтакте, наше Европа Плюс, естественно, личным сообщением.
0: Или любым другим удобным способом. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий!
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Скидка «Мания» — «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров — больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
18: Танк — это не просто автомобиль, это характер.
9: Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о закулисье своей работы. Секретики.
2: Ну-ка.
1: Вперед.
3: Я работаю учителем, и когда проверяю детские работы, всегда чуть-чуть ставлю баллы и оценки в пользу ученика. Начальство меня за это точно не ругает.
1: А голос добрый у человека,
2: молодец, молодец.
1: Да? Я тоже его читаю. Пришел на урок хотя бы раз за четверть.
2: Ну,
1: все,
2: молодец,
1: нормально.
2: Не заснул, знаешь, как меня зовут, да. Как учителя зовут. Все.
1: Да, не знаешь, но глаза добрые тоже пойдет. Ну и финальное на сегодня.
4: Доброе утро всем. В такси секретов нет, но есть энергетические вампиры. Всем добра.
1: Вот иногда мы же обсуждаем, что вот не хочется говорить, и попадается водитель, mm-hmm. который любит говорить. Но мы-то ладно, сколько мы вот в день проедем? Одну-две поездки.
2: Ну да.
1: А ты представляешь, водитель, который ненавидит разговоры, сколько у него клиентов,
2: которые любят
1: поболтать.
2: Которые душу изливают, да.
1: Держитесь, ребят.

0: Animals, это Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс. Ребята, можете нас поздравить, мы с Вики ждем пополнения. Да, но только на один час. В виде самого титулованного синхрониста планеты у нас впереди эфир с Александром Мальцевым. Продолжаем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
3: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Покупатели квартир хотят защитить от бабушкиных схем. В Ростовской области дорожные камеры устанавливают с опережением графика. И стало известно, сколько компаний внедрили искусственный интеллект в работу. Подробности далее. В Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости в Гражданский кодекс. ЗАГС Собрание Ростовской области направит в федеральные органы власти обращение с предложением урегулировать деятельность онлайн-агрегаторов по продаже билетов на автобусные перевозки, чтобы исключить доступ к ним нелегальных перевозчиков. Соответствующее решение принял профильный комитет Донского парламента. Недобросовестные перевозчики не соблюдают требования к предрейсовому техосмотру транспорта и медосмотру водителя. Билеты продаются на произвольные маршруты с отправлением из самовольно определенных мест. Это создает риски для жизни и здоровья пассажиров, а также лишает бюджета налоговых поступлений. В Ростовской области завершили установку первых 30 современных комплексов фото-видеофиксации на дорогах. Об этом сообщила замгубернатора министра транспорта Алена Беликова. Из них 20 объектов размещены в Ростове. Новые комплексы «Азимут» относятся к новейшему поколению, способны фиксировать широкий спектр нарушений ПДД. Среди них превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии разметки, движение по обочине, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и непропуск пешеходов на переходах. Более 70% крупных российских компаний уже внедрили решения на базе искусственного интеллекта хотя бы в один бизнес-процесс. Искусственный интеллект уже становится важным фактором роста ВВП и производительности труда. Это особенно значимо на фоне изменения возрастной структуры населения, когда бизнесу приходится перестраивать работу и быстрее внедрять технологии. Они же меняют и образование, сейчас формируется гибридная модель обучения, где сочетаются разные форматы. Человек учит человека, человек учит искусственный интеллект, и искусственный интеллект учит человека. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, единоевропейская валюта 83 рубля 27 копеек. В Ростове сейчас 24, тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет солнечно и плюс 31.
2: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро,
0: вот,
1: доброй пятницы.
0: Твою любовь к плаванию в нашем коллективе, если считать и тебя, и меня, я всегда занимал второе место в списке пловцов. С гордостью хочу заявить, что прямо сейчас я спущусь на третью строчку, потому что сегодня с нами первый профессиональный синхронист в России. Единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин и шестикратный чемпион Европы Александр Мальцев!
1: Саша, привет! Присаживайся.
2: Всем доброе утро.
1: Мы безумно рады тебя видеть. Так получилось, что мы с Сашей уже знакомы. И Саша нас абсолютно очаровал, во-первых, собой. Во-вторых, своей уникальной историей. Я уверена, что сегодняшний эфир будет такой некой мотивашкой. Да, вот если вот вы что-то любите, что-то хотите, вот оно обязательно сбудется. Главное не бросать.
0: Хорошее слово. Мотивашка.
1: Мотивашка, да.
0: Да. Саш, доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Наконец-то с нами человек, которого не нужно спрашивать, ну как тебе утро? Ты же все-таки в мире спорта. Утро — это все равно твоя больше стихия.
2: Ну и... да, в основном тренировки начинают с самого утра, поэтому уже выработан график подъема.
1: А во сколько?
2: Ну, как правило, около 7, полвосьмого.
1: 7, полвосьмого, и сколько потом часов синхронисты проводят в бассейне?
2: В бассейне мы проводим порядка 5-6 часов непосредственно в воде, потому что еще есть тренировки в зале, которые длятся около 3 часов. И суммарно получается больше 8.
0: Звучит.
2: Если в сборной ты работаешь.
0: Звучит довольно-таки легко и мучительно. Саш, хочется поговорить и чтобы ты рассказал, наверное, уже отработанную историю, потому что, ну, правда, то, как ты связал себя со спортом, это действительно кино.
1: И какой путь прошел.
0: Да. Вообще, я думаю, сейчас все равно многие все еще удивляются. Так, подождите. Александр Мальцев, то есть парень в синхронном плавании.
1: Парень, да.
0: Что происходит?
1: Лучший.
0: Расскажи, как давно можно участвовать парням в синхронном плавании и как ты туда пришел, потому что нас это просто убило, когда мы узнали это.
2: Действительно, синхронное плавание стало смешанным видом спорта с 2015 года. Это произошло у нас в России, в Казани, когда проходил чемпионат мира по водным видам спорта, и тогда включили дисциплину смешанный дуэт. Это та дисциплина, в которой непосредственно я многие годы выступал с разными партнершами, выиграла чемпионаты мира, Европы. И...
0: А смешанный дуэт, значит, вас двое?
1: Мальчик,
2: да,
1: и девочка. Девочка.
2: Пара, как в фигурном катании, в общем, аналогия полная. И я занимался синхронным плаванием 7 лет, то есть начал заниматься в 2002, когда этот вид спорта еще официально был женским.
0: Кто тебе посоветовал выбрать этот путь? И знал ли этот человек, знали родители, что пока что парни не берут в эти турниры?
2: Родители отдали в синхронное плавание, набирали мальчиков тогда у нас.
1: То есть спорт был женским, но мальчиков все равно набирали?
2: Да, мальчиков набирали, потому что на самом деле мужчины занимались всегда синхронным плаванием, и этот вид спорта зародился как мужской. Вот, мало кто об этом знает, но на самом деле начинали этот вид спорта мужчины, потом он стал женским. Но, тем не менее, на международном уровне мужчины продолжали выступать, просто не на официальных соревнованиях. Вот, поэтому набирали
0: для
2: мальчиков.
0: Души. Выступали для души, не ради медалей.
1: Для души и для нагрузки. Мне кажется, нагрузка, да, просто колоссальная.
2: Был Билл Мэй, американец, очень известный синхронист, который лоббировал, чтобы микс-дуэты вошли в олимпийскую программу, чтобы действительно это стал смешанный вид спорта. Вот, потом он ушел в цирк Дю Солей выступать, и как раз это было начало 2000-х. И тогда и набирали вот мальчика в Санкт-Петербурге, где я начал заниматься. Потому что надеялись на то, что в ближайшей перспективе ведут, и это уже будет смешанный вид спорта.
0: А это было легкое начало этой истории. Тяжелое продолжение будет попозже здесь, в бригаде У на Европе+. Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Да, я действительно остался один, потому что перспектив ближайших каких-то не было, ничего не происходило ни на международном уровне, ни у нас. Не включили мужчин официально в реестр, чтобы можно было выступать и выполнять разряды. Я остался один, потому что стал фанатом этого вида спорта и на самом деле верил, что рано или поздно дождусь того момента, когда смогу выступить уже на официальном уровне как представитель вот, мужского синхронного плавания.
1: Саш, ты начал в 2002-м?
0: Да.
1: Первый чемпионат?
2: 15-м.
1: В 2015-м.
0: Да.
1: Давай так. 13 лет. Чем ты себя утешал? Какая была цель? Чем ты мотивировал? Обычно любой спортсмен мечтает попасть на международный турнир и завоевать медаль для себя.
2: И у некоторых спортсменов, в принципе, карьера там лет 10 всего, да?
1: Да. Да. Какие слова ты подбирал для себя все 13 лет? Или ты настолько любил плавать, что просто не думал об этом?
0: Ну, на первых порах я просто набирал опыт, потому что нужно научиться многому в синхронном плавании. Я смотрел разные видео, хотел добиться каких-то результатов, достичь определенного уровня. Дальше я уже рассмотрел наш вид спорта как художественный, где можно делать очень интересные программы, такие театрализованные постановки. Мне это стало очень интересно. Захотелось тоже продолжать работать, чтобы когда-то сделать интересные программы такие, которые войдут вообще в историю вида спорта. Угу. Вот. И я смотрел выступления выдающихся спортсменов, в том числе, кстати, Билла Мэя, который потом в 2015-м выступал вместе со мной на чемпионате мира.
2: И вот Саша тут, проиграл.
1: Вот тут можно чуть-чуть вернуться. Это человек, о котором ты рассказывал несколько минут назад, который в конце 90-х как раз-таки говорил: ребята, верните все, как было, пустите мужчин в синхронное плавание.
2: Или я уйду в цирк Дю Солей.
1: И ушел в цирк Дю Солей в 2002-м.
0: Ну да, да.
1: И в 15-м году, когда появились первые соревнования, где допустили парней, он вернулся, чтобы проиграть тебе.
0: Ну, примерно так-то. Действительно, он вернулся, он выступал, но помимо него также в спорт вернулись известные синхронистки Джема Менголь, испанка, которая тоже, я всегда очень восхищался ее выступлениями, и Вирджиния Дидье, француженка, тоже трехкратная чемпионка мира. Они вернулись и выступали в микс-дуэтах. Mm. И получилось так, что те вот спортсмены, на которых я равнялся, мы с ними стали соревноваться на одном старте. Мне было тогда 20 лет, а им уже было достаточно много, кому-то 36-38, и вот, и мы одержали победу в произвольной программе. В технической Билл Мэй был первым, а в произвольной мы выиграли с Дариной Валитовой, и это был вот такой
2: очень
0: вот
2: круто.
0: Триумф.
1: И это был первый турнир, на котором сразу была победа.
0: Да.
2: Вау.
1: Еще мы очень хотим поговорить про музыку и как все-таки синхронисты, как вам удается сохранить ритм, учитывая, что вы под водой. Но прежде у нас есть местечко, называется «Снова хитово», где мы вспоминаем треки, которые когда-то были суперхитами, потом немножко охладили все к ним.
2: А сейчас все вспомнили, да, и начали снимать видосы под них.
1: И вот сейчас мы послушаем трек, под который снимают модные вечериночки. В основном девчоночки. Ферги, Glamorous.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: Ферги, бригаде У на Европе Плюс, 9.17 в Москве. Немножко отвлечемся от истории. И раз уж мы заговорили про музыку, синхронное плавание, это же не только умение выполнять какие-то классные трюки, элементы.
1: Ну и нужно иметь чувство ритма и быть пластичным.
0: Желательно делать это под музыку.
1: И гармонично.
0: Как вы слышите музыку вообще? Как
1: и
0: это
1: насколько,
0: происходит?
1: И насколько там вот слышится, в принципе, хорошо? Ты, то есть там понятно, что звучит, или просто ритм слышен?
2: У нас под водой установлены гидродинамики, и они передают полностью звучание такое же, как и над водой. Если нет каких-то проблем.
1: Да, вот. А, прикольно.
2: То есть мы слышим музыку так же, как над водой, и... но для того, чтобы все синхронно работали, вот в группе или в дуэте, эта музыка просчитывается еще дополнительно, то есть вот этот ритм, он под палку работает, то есть можно без музыки.
0: Под палку, так, переходим к тренерским тонкостям и нюансам.
1: Не совсем понял, что значит под палку.
2: Ну, то есть стучат палкой железной по другой железной палке.
1: А, серьезно?
2: Такой
1: метроном, грубо говоря.
2: Метроном, да, и все работают под этот счет, потому что музыка же разная, ритм разный, темп разный. Где-то медленный, где-то быстрый, и нужно всех синхронизировать. А еще можно поверх музыки стучать, чтобы все слышали эту музыку одинаково.
1: Подожди, а это, простите, вот эти две железные палки, ими физически кто-то управляет, или это какое-то
2: тренер,
1: устройство?
2: Да.
1: А, это
2: тренер
1: все.
2: Стоит. Ну, метрономы тоже есть уже сейчас такие, как приложение. Но тут нужен же ритм именно этой музыки, поэтому тренер стоит и отстукивает.
1: Вау, это очень интересно.
0: Но выполнить идеальную программу под строгое слово тренера важно.
1: А,
0: но
1: под две железные палки?
0: Строгое слово и железную палку куда важнее.
1: Можно я признаюсь? Вот мне когда было лет 10, мы с моей подружкой, она живет за городом в доме, и у нее там есть небольшой бассейн. Вот все девчонки обычно во что играют? Там в кукол, там, я не знаю, в учителя, кто-то играет там в Sims, я не знаю. А мы с ней играли в синхронное плавание. Реально, мы делали программу, у нас была, ну, понятно, она была очень плоха, но она была реально синхронна, то есть у нас вначале была какая-то связка на суше, потом мы одновременно
0: прыгали,
1: прыгали рыбкой красиво, и потом что-то делали вот там ножками, хоп-хоп-хоп.
2: Стоя на дне бассейна?
1: Да, но стоя на дне, стоя на руках иногда, то есть там мы пытались, как могли.
0: Понимаешь, Саш, как вообще в обиходе, с чем ассоциируется синхронное плавание? Ну, мы там что-то как-то где-то ногами, хоп,
1: не, ну мы просто восхищались всегда синхронным плаванием, это выглядело всегда очень круто, очень ярко, динамично, вот мы тоже хотели чуть-чуть приобщиться.
0: И это первое признание Вики. Знаете, сколько будет за ближайшие 40 минут? Вот совсем скоро услышим здесь бригаде У на Европе+. Плюс.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
10: Что ты делаешь?
9: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Москвы». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
12: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
13: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на opmarket.ru.
15: Соберите коллекцию игрушек.

0: то со скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
4: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
3: Справимся?
4: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
5: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Рокинг Хард, это Богдан Медведев, Бригадюн на Европе Плюс, 9.25 в Москве. Мы продолжаем беседу с нашим гостем. Сегодня у нас, скромненько так, самый титулованный синхронист планеты.
1: Лучший
0: в истории. Саша Мальцев. Саша, еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, и у Саши сейчас большая карьера тренера.
0: Вот перед тем, как мы продолжим с карьерой тренера, хотелось бы высказать возмущение, но ни в коем случае не в адрес Саши, за эфиром. Я задал вопрос и был уверен, что получу другой ответ. Я спросил, Саш, какие-нибудь были предложения снять какой-нибудь фильм, может, мини-сериал?
1: Про твою историю.
0: О твоей истории. Но это же спортсмен, который начал тренироваться, когда перспектив не было вообще ни на каких соревнованиях. Их просто не было, мужчин в этом виде спорта. И тренироваться 13 лет, чтобы потом включить мужчин и победить своего же кумира в первом же турнире международном. Ребят, вы чего? Кино, алло.
1: Пожалуйста, сценаристы, продюсеры, режиссеры, ждем вас. А еще, кстати, знаешь, вопрос, кто больше верил, ты или родные, что когда-нибудь все-таки...
2: Ну, как-то вместе, меня родители всегда поддерживали.
1: Класс.
2: Вот это мне помогало, потому что мне родители с детства говорили, что человек, который чего-то достигает, ему не дается все это легко, нужно преодолевать препятствия. Если у тебя этих препятствий много, значит, что-то...
1: Ты супер.
2: Да, что-то будет хорошее.
0: Мне
1: нравится
0: такая
1: концепция.
0: Я пытаюсь себя поставить на место Саши, и мне все равно сложно. Вот все, что ты сказал, я представляю, да, я хочу золотую медаль. А в твоей истории не было сначала такого,
2: да.
0: Это удивительно. А ты помнишь свои ощущения после того, как ты вышел впервые, наконец-то, на международный турнир и тут же его победил?
2: Ну, были такие смешанные чувства, потому что и ответственность большая была, и это было очень все спонтанно, потому что включили микс-дуэты за... полгода до этого чемпионата мира как раз нашли мне партнершу первую, Дарину Валитову, с которой мы вообще до этого не были знакомы. Мы начали работать, я не выступал до этого в дуэтах. Вот, поэтому было и волнительно, и ответственность большая. Но, конечно, была большая радость, что все-таки удалось, потому что когда мы приехали, никто не знал вообще, кто будет выступать от России. Судьи не знали, все знали как раз вот эти имена, которые заявлялись. И все ждали от них, конечно,
1: результата.
2: Да, от нас никто ничего не ждал. И тут золотая медаль. И после этого началось уже такое победное шествие наше на дальнейших чемпионатах мира и Европы.
1: Хорошо, быстренько лайфхак, как сбросить быстро напряжение и переживания перед...
0: Я думал, как сбросить лишние килограммы перед летом.
1: Нет, я просто... Ты представляешь, сколько лет ждешь, у тебя выступление? Ну, я бы там просто с ума сошла от стресса, потому что я, в принципе, очень переживательная.
2: Да, на самом деле, самый большой у меня стресс на соревнованиях был на последнем чемпионате мира в Сингапуре, потому что это был первый чемпионат мира после нашего долгого отсутствия на международной арене. Выступали мы в нейтральном статусе. И я открывал эти соревнования, финалы, ну, от нашей сборной. И я выступал в соло, потому что уже появилось за это время мужское соло. Это был первый чемпионат мира, где я выступил в соло, о чем я раньше всегда тоже мечтал. И вот я нахожусь уже один абсолютно, тренер ушел, соответственно, в другую комнату для ожидания выступления. Я нахожусь в такой очень маленьком помещении, где закрыты черные шторы, и один человек,
1: ужас,
2: который, да, с наушниками ждет, когда меня выпустить на старт, и я вот это вот ожидание, что сейчас я выйду, миллион людей будут смотреть это, ну, видео, трансляции, зрители, судьи, и нужно выйти и сделать свой лучший вообще прогон. Вот, конечно, у меня сердце все билось, останавливалось дыхание, но я в этот момент просто начинаю дышать. Вот, к вопросу о том, что надо делать, просто глубокий вдох, выдох, и настраиваюсь на свой хороший прогон, пытаюсь забыть, что вот сейчас это чемпионат мира или что-то такое, надо просто выйти и сделать.
0: К слову о черных шторах, организаторы как будто бы пытались, ну, добавить стресса. Черные шторы, Лиам Нисон, который тебе угрожает перед выступлением. Только попробуй этого не сделать.
2: Но там камера в лицо, и там даже есть видео, где я сижу и вот это все волнение.
0: Что ж, далее поговорим о твоей карьере тренера и как ты растишь чемпионов. Ну, а впереди у нас гороскоп. I went deaf on the bitch.

0: 9:32 в Москве. Пришло время гороскопа на пятницу, 22 мая. Да, мая, которую мы сегодня будем читать с нашим чемпионом. Саша Мальцев, да.
1: Саша, начинай.
2: Итак, овны, ожидайте приятные события в семье и хорошие новости.
1: Тельцы и звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу и обязательно на нее прийти.
0: Желательно. Вики, близнецы.
1: Да.
0: Сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей.
2: Раки, утомительный, но точно не бесполезный день.
0: Как ты себя чувствуешь?
2: Не бесполезно.
0: И очень утомительно.
1: Чудесно. А львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других.
0: Девы, нашим близким всегда интересно, как у нас дела, поэтому нам не надо ограничиваться в общении с ними.
2: Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха.
1: Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которые лучше и не раскрывать.
0: Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и очень точной.
2: Козероги, вам захочется веселья и встреч с друзьями. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
1: Водолеи, смело беритесь за новые дела, вы успеете их завершить к концу дня.
0: Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.

0: Апатия, это Розе и Бруно Марс, бригадю на Европе Плюс, 9:36 в Москве. Саш, очень хочется тебя, ты же у нас впервые в эфире, очень хочется познакомить тебя с нашим сейфом. Там
1: деньги.
0: Ребят, деньги. Вот, кстати, сегодня в сейфе стартовая сумма 3000 рублей. Немного, но уютно. Вот когда 3000 рублей, как будто бы меньше стресса, да?
1: Согласна. Ну и есть еще дополнительные.
0: Ну да, там уже стресса побольше. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Саш, можешь пожелать удачи тому, кто дозвонится?
2: Желаю всем удачи. Кто дозвонится, обязательно возьмите приз.
0: Да.
1: Правильно.
0: Звоните.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214 ФЗ.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Вы искали «Синий Яр». Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки, комфортабельные домики с купелями, ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, 7 бригадюн на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Меня Рома зовут.
2: Рома.
1: Ром, где ты живешь?
3: Еще раз.
1: А ты откуда?
3: Город Жуковский.
2: Город Жуковский, хорошо,
1: прекрасно.
2: Очень приятно.
1: Ром, скажи, быть может, уже такое было, когда-нибудь ты разговаривал с 7-кратным чемпионом мира среди мужчин по синхронному плаванию?
3: Да, нет, конечно.
1: Поздравляю, вот он, первый раз с дебютом. У нас сегодня в гостях Саша Мальцев. Саша, знакомься, это Рома, наш слушатель.
4: Рома, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ром. Сегодня в сейфе 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом, поэтому первое задание – выбрать вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
2: Выбирай.
3: А пусть будет третий.
2: Будет третий, хорошо.
1: Рома, удачи, начали.
5: Первая цифра.
2: Итак, Рома, начнем с меня. Сегодня день винегрета. Я, конечно, могла бы спросить, как пишется слово «винегрет».
1: Угу.
2: Но школу уже позади, не будем мучить, уже все, летние каникулы.
1: Я сейчас сама не уверена просто.
2: Сама не уверена, конечно. Поэтому мы поговорим про другое. Вообще считается, что название винегрет произошло от французского слова винегр. Как-то так.
1: Как?
2: Винегр.
1: Винегр.
2: Да, как-то так. Что это означает? Долгий уксус мешанина.
3: Ну... Пусть будет третий вариант.
2: Пусть будет третий вариант. Мешанина. Принято.
5: Вторая цифра.
1: Как там еще раз?
2: Винегр.
1: Винегр. Ага. Ром, второй вопрос задаст наш гость Саша. Пожалуйста.
4: Да, Рома, что такое барракуда?
1: В синхронном плавании.
4: В синхронном плавании. Это тренер, спортсмены которого выиграли чемпионат мира. Это провальное выступление. Или это выталкивание из-под воды ногами вверх.
3: Ну, пусть будет первый вариант.
1: Первый вариант?
4: Первый.
2: Принято.
5: Третья цифра.
1: Ром, вот ровно все то, что ты и хотел. Вопрос с бонусом. Номер 3. Ответишь правильно, получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. А вопрос, Ром, у меня на внимательность. Вот примерно 40 минут назад, в начале часа, мы громко приветствовали в эфире нашего сегодняшнего гостя, Александра Мальцева, под трек южнокорейской группы BTS. И все это, конечно, не случайно. Саша – синхронист номер один в мире, а песня BTS сейчас номер один в чарте Европа Плюс Еврохит Топ 40. Как этот трек называется? Swim, то есть плыть, water, вода, или wave, волна? Я бы даже сказал...
3: Да, пусть будет... А повторите, пожалуйста, вот еще раз.
1: Swim, water, wave.
3: Пусть будет первый вариант.
2: Пусть будет
1: первый вариант. Swim. Принято. Итак, Роман из города Жуковский подобрал такой код от сейфа. 3-1-1. Внимание!

0: не сломан.
1: Так.
2: Так, ну давайте разбираться.
1: Давайте.
2: В общем, возвращаемся к винегрету. По одной из легенд, знаменитый повар Антуан Карем, работавший при дворе Александра I, увидел, как русские повара поливают уксусом салат и свеклу, и спросил: винегр? Уксус?
1: Потрясающий французский.
2: Да, уксус. Ну и, собственно, слово укоренилось, и подумали, что так назвал салат.
1: А, все, уксус.
2: Так что уксус, правильный ответ.
1: Саш, что у тебя?
3: У меня барракуда, это выталкивание из-под воды ногами вверх. А-а-а. На самом деле в синхронном плавании большинство элементов, им присваивается название либо рыб, либо каких-то птиц.
2: Прикольно.
3: Вот у нас есть фламинго. Да,
1: что-то и... с одной ногой?
3: Да, с одной ногой позиция. Вот. Барракуда — это выталкивание из-под воды, когда спортсмен выталкивается на максимальную высоту.
1: Рома, на кону дополнительные бонусные 10 тысяч. И у меня ты ответил swim, и это правильно! Да, на вопрос с бонусом ответил верно. А значит, получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Поздравляем!
2: Поздравляем,
3: поздравляем
2: тебя!
4: Большое спасибо!
1: Ром, звони еще. Хороших выходных. Счастливо!
2: Пока!
4: Пока!
1: Ну, а в понедельник в сейфе бригаду 7 тысяч рублей.
5: Спонсор проекта ООО «Озон Банк». Расплачивайтесь картой «Озон Банка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон Банк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: Ставится до Авичи, Бригаде У на Европе Плюс, 9.51 в Москве. Продолжаем эфир с нашим гостем. Саша Мальцев, самый титулованный синхронист. И,
1: удивительный человек.
0: Успели обсудить выступление в Сингапуре, где ты выступал сольно.
2: Да.
0: Вот, я знал, что ты победил, но не знал, насколько
1: сильно
0: уверенно.
1: Ты победил.
0: Большой ли был отрыв от тебя до второго места?
2: Да, был большой отрыв. Именно в первом выступлении у меня было техническое произвольное соло, и как раз открывал чемпионат мира я с техническим соло, и в нем был очень большой отрыв. То есть я сразу было понятно, что это заявка на первое место, хотя выступал я тоже под первым стартовым номером.
0: Ты первым выступал?
2: Да.
0: То есть ты сразу всем остальным испортил настроение?
2: Да.
1: Ты представляешь, как тяжело выходить было после Саши выступать? Это же жесть.
0: А все вышли? Кто планировал?
2: Да, не испугались.
0: Слушай, а музыку для выступлений ты сам подбираешь или с тренером?
2: С тренером выбираем, и все зависит от образа, от идеи. И вот в технической программе, например, песня была Билли Айдола, Rebel Yell. Очень такая известная песня, роковая
0: вот
2: программа.
0: Вот ее-то мы предлагаем попозже послушать. Впереди саундчек с Александром Мальцевым. Бригада!
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УОН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. «Лента».
17: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Европа+.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Проще, проще. Это елка в бригаде «У» на Европе Плюс, 9.58 в Москве. И мы начинаем саунд-чек. Чек-чек, 1, 2, 3,
1: чек. Саунд-чек. Бригаде «У».
0: Обычно в этом месте мы просим наших гостей включить то, что есть в плейлисте на телефоне. Но сегодня...
2: Исключение. Мы решили победный трек, так сказать, поставить.
0: Да-да-да. Какой трек послушаем?
3: Давайте послушаем как раз песню, под которую я выступал в соло. Rebel Yell, Billy Idol.
0: У меня под эту музыку от рубашки отрываются рукава.
2: Пуговицы расстегиваются.
0: Да, сразу маечка превращается в такое. Давай под этот победный трек, не то чтобы подведем итоги.
2: Прозвучало как бы под бедный трек. Не такой уж он бедный.
0: Победный, победный. Пригласим всех заниматься синхронным плаванием, потому что, во-первых, ты сейчас тренер. Во-вторых, насколько мы поняли, возможностей у новых спортсменов огромное количество, чтобы представлять страну.
3: Да, действительно, во-первых, синхронное плавание – это супер гармоничный вид спорта. И всем родителям рекомендую обратить внимание и приводить детей на просмотры. Мальчиков мы принимаем вообще в течение всего года.
2: В любом возрасте?
3: Ну, желательно как можно раньше приходить, 6-7 лет. Или иметь уже какую-то плавательную подготовку предварительную.
2: Вот. А если в 14, но вот плавать умеет классно.
0: Глаза горят.
2: Возьмешь? И глаза горят.
3: Будем смотреть, да, потому что я думаю, что...
2: Возможно.
3: Возможно.
0: Ну, из своих подопечных уже есть представители сборной.
3: Да, действительно, в этом году целых трое моих спортсменов попали в сборные команды. Один из них, юниор Владимир Першин, уже занял свою бронзу на Кубке мира в Китае.
2: Класс.
3: Вот, и в ближайшем будущем также будут соревнования российско-китайские молодежные игры в Калининграде, куда мы поедем. И первенство Европы в Люксембурге с Никитой Бодровым и Дианой Ким, также моими спортсменами, которые выступать будут за сборную России.
2: Здорово.
0: Ребята,
2: приходите все в спорт, приходите в синхронное плавание.
0: И мальчики, и девочки. Спасибо, Саша, спасибо.
2: Спасибо.
0: Легенда,
2: спасибо
0: тебе за эту встречу. Ждем фильм, основанный на реальных событиях. Ребят, если никто из кино не свяжется и не снимет эту историю, сниму я и сниму плохо.
2: Да, и назовем этот фильм «Супермальчик».
0: Саш, приходи в гости, мы будем всегда тебе рады. Ну и вам, ребят, всем прекрасных выходных. До понедельника. Прощаемся. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
0: Бригада «У» Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, столицы 10. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Введение платы за использование VPN-трафика решили отложить. Стали известны сроки проведения нового экзамена для девятиклассников и названы вакансии с самыми высокими зарплатами. Далее подробности. Введение платы за использование VPN-трафика как минимум откладывается. Сообщается, что теперь речь идет об осени или времени после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. По информации СМИ, в конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с операторами связи просил принять меры против использования VPN-сервисов, в частности, ввести плату за потребление свыше 15 гигабайт международного трафика в месяц. Утверждалось, что ее рассчитывали ввести с 1 мая, затем сроки сдвинули на 1 июня для подготовки и тестовых запусков. Устный экзамен по истории в 9 классах, который ведут с 28 года, планируется проводить в феврале. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Новый экзамен станет уже третьим обязательным предметом для девятиклассников и будет служить допуском к основному госэкзамену. При этом для 11-классников обязательный устный экзамен по истории вводить не планируется. Музаев уточнил, что испытание для девятиклассников будет проходить в формате живого собеседования. Синоптики уточнили свои прогнозы на предстоящие три месяца. По словам метеорологов, этим летом в мегаполисах России будет заметно жарче, чем в прошлом. Осадков почти не ожидается, а температура воздуха будет выше климатической нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим годом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Уфы. Согласно прогнозам, в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске температура может обновить рекорд последних 10 лет. Вакансии с самыми большими зарплатами обнародовали сервисы по поиску работы. Если верить статистике, вакансия старшего электрогазосварщика стала абсолютным рекордсменом месяца по заработной плате. Доход таких специалистов может достигать 585 тысяч рублей за вахту. У специалиста должно быть среднее образование, аттестация и опыт руководства бригадой. Второе место в топе самых высокооплачиваемых предложений занимает разработчик международной финтех-группы. На третьем месте – сетевой инженер. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 70 рублей 79 копеек. Евро, наоборот, подрос 83 рубля 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: Так, ребята, давайте я сразу извинюсь. Сегодня пятница, и так не хочется мне работать, знали бы вы. Вот, мой внутренний навигатор хоть и привел меня на работу, но уже проложил маршрут дом, диван, холодильник, бар, танцпол. Так что перестроить его невозможно. Поэтому давайте так, я, Тимур Бодров, буду меньше сегодня болтать, зато больше хитов успеем послушать, окей?
1: Окей!
0: Супер! Только что Jamaican Bam Bam от Ужели Солто, далее мега-история Paid to Exist.
2: Готовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да! У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
11: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Сломалась. 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
15: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
16: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце».
15: Категория 6+.
17: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
18: Окей.
17: Подробности на «Окмаркет.ру».
19: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Сипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики на

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Без остатка раствориться.
2: Без остатка раствориться в выходных. Вот наш план на ближайшие часы. Ну, ближайшие часы после рабочего дня, разумеется. А там что? А там пикники, прогулки, надеюсь, дачные опен-эйры. И, по-моему, идеальный саундтрек для всего этого — мое любимое шоу на Европе Плюс. Топ-клаб-чарт. Топ-клаб-чарт — главный дэнс-чарт страны, и там самые актуальные танцевальные треки. Значит, клубные музыки недели в эфире будем подводить завтра после 8 вечера, но слушать топ-клаб-чарт можно и в виде подкаста на многих платформах, разумеется, и на сайте нашем europoplus.ru. Далее один из хитов топ-клаб-чарта в этом году — это «Think About Us» — D.O.D. Sony Federa.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
7: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
3: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
9: Привет, прости за голосовое.
3: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Никто не болтает, в эфире далее только музыка. Впереди бодрящая эспрессо Сабрины Карпентер. Будет один из главных хитов Сэма Смита. I'm not the only one. Новинка Ту Карасон. А еще Calvin Harris, Post Malone, Imagine Dragons. С вами в эту музыкальную 30-минутку на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. Новые серии сегодня в 18.40 на «Солнце». Категория 6+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
1: 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве 11:00.

0: Тиесто, ребята. Это Тиесто, который недавно признался, что соскучился по настоящему трансу, вернул под это дело даже свой логотип культовый исторический 99-го года и готовит новый альбом. Новую пластинку с ярко выраженным уклоном в классический транс и прогрессив звучание, но, разумеется, адаптированное под современные танцполы. В качестве примера отзвучавший трек Beautiful Places. Значит, как пластинка будет называться, пока неизвестно. И предварительно должна она выйти где-то осенью, в сентябре, октябре. Так что пожелаем Тиесто, Бате, Маэстро, удачи. Ну а сами сменим звучание. Как-никак пятница, добавим соул, ретро, фанк, вайбов. Впереди I Just Might Bruno Mars.
1: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион» – бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 14
7: ФЗ. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: «Роколов». Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: go home. Это гимн уставших тусовщиков от Медузы. Да, не хочу идти домой. Но это состояние будет у нас примерно в субботу, а то и в воскресенье. А чего мы не хотим сегодня в пятницу? Значит, мы не хотим отвечать на рабочие письма после 6 вечера, думать о дедлайнах. Ну и лично я сегодня не хочу и не собираюсь рано ложиться спать. Вот, и вообще, хочется праздника и суперхитов. И что самое главное, все это есть для вас на Европе Плюс. Из суперхитов скоро «Where is my husband» от Трей. И не пропустите крутую новинку от «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды. В Ростове сейчас 27 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. В середине дня температура воздуха составит 31 градус. Ветер слабый, восточный, 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Фрешка».
4: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
3: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
8: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот какие мус-планы у нас на эти полчаса на Европе плюс. Скоро новинка Тедди Суимса. Мистер Know It All называется. Пройдемся по классике Maroon 5. Будет песня про бам. А еще Мари Краймбери, Калвин Харрис и билеты на Ваню Дмитриенко скоро на Европе плюс.
0: Сегодня утром на Европе плюс. Бригада.
2: Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть ей деньги за то, что она обратно потолстела. То есть она вначале похудела, когда они занимались,
1: да.
2: А потом она потолстела. Ну, подумаешь, полгода прошло.
1: Ну, тоже можно понять, все-таки 8 дней до лета.
2: Обидно.
1: А тут внезапно опять поправилась.
2: Опять 6 килограммов лишних. Ну, согласна. Ну,
3: это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе плюс. Бригада.
4: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
5: От нашей банды, я заявляю, не поет.
4: Где заканчивается голос и начинается актерство?
5: Партия.
4: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
6: Вы меня запутали просто бесконечно.
4: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
7: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
8: Причем под мою?
4: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
9: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
13: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
14: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
15: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12 часов.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Мистер Know It All. Мистер Всезнайка, Тедди Свимс на Европе Плюс. А сейчас будем говорить про мистера-генератора девчачьих мурашек.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Ваня Дмитриенко готовится к рекорду стать самым юным артистом, собравшим арену Лужников. Если что, парню 20 лет. Вот, 2 августа концерт в Москве, и мы раздаем билеты на это представление. 100 билетов, и вот только что, дозвонившись после условного сигнала, свою парочку билетов выиграла наша слушательница из Волгограда, Анастасия! Настя, поздравляю, Волгограду привет! Вот, ну что, ребята, о преимуществе... Ну все, мы поняли. Поздравляем, Настю. Значит, ребята, а преимущественно девчата, билеты мы дарим не только в эфире. Билет также можно выиграть и в группе Европа Плюс ВКонтакте. Подписывайтесь, и удачи, и до встречи в Лужниках 2 августа на концерте Вани Дмитриенко.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Готовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да.
2: У вас? Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: Мороженое – это круто!
8: Окрутись, Айс еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
9: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Ростов-39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Ростов-39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
13: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
14: Если вдруг с машиной... Опа! В телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
17: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Максим, Клара, Кайза. В том состоянии, когда тебя буквально распирает от желания сорваться с места. Да, то самое пятничное состояние, знакомое многим из нас, особенно после обеда, да, ребята? Да, все будет обязательно классно, ярко, вкусно и суперхитово в эти выходные. А суперхитово будет, потому что вы слушаете Европу Плюс, и здесь я, Тимур Бодров. Продолжим мажорно в ритмах диско. Скоро слушаем Galaxy от Кунгса.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечная температура воздуха составит 31 градус тепла, ветер восточного направления 5 метров в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Воруем деньги, срываем выпускной и валим отсюда.
1: Семейная комедия «Не одна дома три». Выпускной.
4: Я устрою ей выпускной, но только такой, что лучше бы его и не было.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
7: Пойдем сегодня в киноцентр большой?
8: Ага. А кто за билеты будет платить?
7: Кто-кто? Пушкин!
1: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Не завелась? 300 ровно 20 20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
11: Я без него никуда не поеду.
12: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: облегчение прибытия уикенд. А еще, ребята, выходных, конечно, стоит ждать, потому что завтра в субботу вас ждет новый выпуск главного дэнс-чарта страны.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher & Ons and I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Since 82.
1: Топ-клаб чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе плюс.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮРЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 60.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
13: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
15: И, конечно, котики.

0: My Life. Вот такая история в жизни Кристиана Леонтьева. Кажется, не самая мажорная, но мы давайте не будем скисать, как говорится, мы же не сметана, не будем сдаваться, мы же не квартира. Думаем о хорошем, стремимся в сторону выходных и слушаем хиты на Европлюс. Теперь и в часе новом. Погнали!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа, Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
4: Здравствуй, Юля, и доброго дня всем. Соцфонд начал перерасчет единого пособия многодетным семьям. В Ростове закроют проезд на десятках улиц, и в Яндексе рассказали, каким будет предстоящий летний сезон. Подробности далее. Социальный фонд России начал пересматривать вынесенные ранее отказы в едином пособии для многодетных семей. С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила. Теперь, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату сохранят еще на один год. Ее размер составит 50% от регионального прожиточного минимума. В среднем это около 9200 рублей на ребенка. Пересмотр всех ранее вынесенных отказов пройдет автоматически. Уведомления о решении начнут поступать уже сегодня через портал госуслуги. До 1 сентября в Ростове закроют проезд на десятках участков. Ремонтники займутся дорогами по всему городу. Водителям придется перестраивать маршруты. До 10 июня закроют переулки Газетные от Большой Садовой до Пушкинской и Бориславские от Фурмановской до Нариманова. До 25 июня ремонтники встанут на 37-й линии от Царьяна до Богданова и на переулке Лечебном. До 30 июня нельзя будет попасть на участок переулка Нефедова от Гвардейского до Халтуринска. Родители Ростовской области теперь смогут быстрее и проще распорядиться средствами маткапитала на обучение детей. Отделением Пенсионного фонда по Ростовской области заключены соглашения об информационном обмене с учебными заведениями региона. Теперь родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно. Метеорологи Яндекса представили прогноз погоды на это лето. Исторических рекордов температуры, осадков почти не ожидается, но будет заметно жарче, чем в прошлом году. Главные погодные новости ждут жителей городов Сибири и Урала. При этом на юге России, в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону прогнозируется более дождливое лето, чем в аномально засушливом прошлом году. Лето в Ростове будет ощутимо теплее климатической нормы, но обойдется без температурных рекордов. Да и по сравнению с прошлым годом сезон в целом окажется немного более теплым. Особенно июнь. Рекордных засух или чрезвычайно дождливых месяцев не прогнозируется. В июле и в августе после прошлогодней аномальной засухи прогнозируется существенное увлажнение. Самым дождливым месяцем станет июнь. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. В Ростове сейчас плюс 29 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно и плюс 28. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
2: Европа Плюс. Онлайн. Онлайн.
1: Ростов-на-Дону онлайн.
2: Европа Плюс.
8: 22 мая, пятница, прекрасная новость, заключительный день рабочий, возможно, у тебя или учебный на этой неделе, точно, а может быть, даже за весну. Поэтому желаю тебе круто провести его, отметить вкусностями, потому что сегодня и день винегрета, и день суши и роллов. Но у меня есть предложение получше, потому что у нас есть вкусное мороженое, целый запас на несколько недель, могу сказать так, поэтому его нужно отыскать у нас в городе Ростове-на-Дону. И это сделать очень легко. Нужно было накануне послушать, запомните, сегодня просто по сигналу дозвониться в АСКВС. Так что не пропусти, обязательно еще послушай гороскоп, звезды подскажут, как подготовиться и к этому дню прекрасному, пятнице и выходные также провести круто. А еще хорошая и очень крутая новость, потому что у нас появился Макс Европа Плюс, поэтому можешь писать абсолютно любые сообщения, может быть, передать привет, признание в любви или радость от того, что наконец-то закончилось рабочее время. +7 918 590 03 96. +7 918 590 03 96. Так что пиши, буду рада. Меня зовут Юлия Максимова. Ну а кто будет звучать, сейчас расскажу подробнее. В ближайшее время Moonlight и Галим появятся. Также Ваня Дмитриенко и Ртуть. Ну и через мгновение Лови BTS. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа Плюс.
2: Вот и первое поздравление. Макс и Европа Плюс прилетают. Поздравляют с днем рождения сегодня. Хотят Марину, потому что она, ну, сегодня красотка. 20 в квадрате написали. Очень крутой, кстати, возраст. Ну и классно его встретить. Впереди выходные. Уверена, что друзья не дадут скучать. Будет очень громко, очень весело. Поэтому максимально старайся, конечно, встретить свой новый личный год. Я тебе желаю этого и радости, и счастья, и, конечно, много-много подарков. Это Европа Плюс будет музыкальный. Ну а всем напомню, что появление Макса, конечно, должно быть уже в контактах в твоем телефоне.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Вот как я и думала, звезды знают наперед. Например, и сегодня такой же информации интереснейшей про свой отдых и планирование будут иметь в виду весы. Да, именно тебя ожидают интересные предложения. Что остальных ждет, расскажу вскоре в гороскопе. А прежде услышим Ваню Дмитриенко, Дуа Липо здесь на Европе плюс.
1: Реклама.
0: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
11: Что ты делаешь?
10: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
13: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
14: Вау!
15: Подробности на сайте большойкино.ру.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз на сегодня от звезд. Овны, ожидайте приятные события в семье или хорошие новости. Тельцы, звезды советуют назначить с кем-нибудь встречу, обязательно на нее прийти. Близнецы, сосредоточьтесь на работе, она отвлечет от дурных мыслей. Раки, утомительные, но точно не бесполезный день. Львы, подстрахуйте самого себя и лучше сделайте некоторую работу за других. Девы, вашим близким всегда интересно, как у вас дела. Не ограничивайтесь в общении с ними. Весы, ожидайте интересные предложения, связанные с планированием отдыха. Скорпионы, некоторые вещи для вас являются тайной, которую лучше и не раскрывать. Стрельцы, ваша интуиция сегодня будет очень острой и точной. Козероги, вам захочется веселья, встреч с друзьями, так что не отказывайте себе в этом. Водолеи, смело берите за новые дела, и вы успеете их завершить к концу дня. Рыбы, наведите порядок в делах и избавьтесь от всего ненужного.

0: Guys Quest на Европе Плюс.
1: В эту пятницу миссия у тебя, конечно, дозвониться первым, рассказать, где спрятали запас мороженого, перепрятать до понедельника и вкусности, поэтому поглощать все ближайшие дни, делиться, конечно, и обязательно получать удовольствие. Поэтому звони 320-105,7, ищем вместе, Ice Quest начинается.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове солнечно, плюс 30, по данным Яндекс.Погоды, завтра тоже солнечно, 29, тепла, ветер восточный до 6 метров в секунду. Но главная новость, что никаких осадков, практически лето.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
2: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
11: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: 3, 2, 1.
13: Боевик, триллер от режиссера Гая Ричи «Грязные деньги».
15: Небольшая проблемка.
16: Пленных не брать.
13: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
17: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
18: 105,7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
19: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Итак, сегодня заключительно на этой неделе игре принимает активное участие Галина. Привет!
2: Да, добрый день.
1: Галь, насколько мороженое хочется?
2: Очень хочется.
1: И, кстати,
2: за твоей... самой угостить близких.
1: Вот, кто за спиной-то стоит? Какая поддержка? Имеется?
2: Да, большая.
1: Большая? Все сражаемся за запас мороженого. Но я уверена, что ты справишься. Галь, нам нужно отыскать. Накануне мы прятали вместе с Константином. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Итак, варианты. Мы спрятали в публичной библиотеке, на вертолетном поле или в Кумжинской роще.
2: Вертолетное поле.
1: Ну, я должна услышать этот звук радости.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Там еще нужно еще людей, которые будут все это вместе кушать. Вкусное мороженое от Европы Плюс уходит вам. Круть, вот, теперь слышно, что все хотели. А Галя, молодец, я тебя поздравляю, приятного аппетита.
2: Да, спасибо большое.
1: Мы с тобой еще должны перепрятать, чтобы до понедельника все запомнили место. Варианты: ботанический сад, айс-арена или стадион Динамо?
2: Ботанический сад.
1: Принято. Тебе классных выходных и вообще крутого лета. Слушай Европу Плюс.
2: Спасибо огромное.
1: Остальным, конечно, запомнить, что мы спрятали. До понедельника будет ждать тебя здесь запас мороженого. Это ботанический сад.
3: Спонсор розыгрыша — здоровые продукты. ИП Нефедов ДН.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Ростов-на-Дону онлайн.
1: Европа плюс.
2: Время летит незаметно, и, кстати, вся неделя-то пронеслась, зато за собой остался результат хороший, о котором сейчас, конечно, Алекс Манул все расскажет. Еврохит ТОП-40, все итоги, 40 лучших треков недели, по твоему, кстати, мнению и желанию. Так что не пропусти через 10 минут, а пока Love Your Sins и Bad Habits Ed Sheeran появятся здесь, на Европе+. С тобой была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока!
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
12: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
11: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
12: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
11: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
12: Вы, конечно, плуты.
11: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. I went deaf on the bitch.

0: Еврохит ТОП-40. Ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего крутейшего чарта. И, конечно, узнаем, кто сегодня будет. BTS или кто-то другой. Но сначала давайте вспомним, на чем остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Алекс Уоррен. Feel a Dream. Крутейший взлет. Терри Свимс. Мистер Know It All. Номер один по-прежнему BTS Swim. А ведь Зейн практически дышит в спину BTS. Собственно, как и Биби Рекса, Faces, Brax Extend, Bruno Mars. Да, этот список можно продолжать очень долго. Но давайте разбираться с лучшими хитами недели. И на 40-й строчке сегодня у нас трек, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 14. Но сегодня на грани вылета клан Карусель Райда.

0: Шоу, в этом уже давно никто не сомневается, это уже знает весь мир. Да, Тейлор Свифт, Fatal Feeling с 37 на 39 место чарта Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Ну а в самые ближайшие минуты, не пропусти взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Оценим еще одну работу, которая только может ворваться к нам в чарт, еще один хит. Но и не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: На 38 месте сегодня Fast Boys, This Feeling. Номер 37. This is Итадора, Мелодрама. С 34 на 36 Somber 12 to 12. Кстати говоря, уже 30 недель 12 to 12 у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот следующий трек впервые попадает к нам в чат. Сегодня будет несколько новинок, между прочим. Но вот первая из них прямо сейчас на 35-м. Богдан Медведев, Broken Heart.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: «Медведи». У нас в Еврохит ТОП 40 на Европлюс впервые появляется. И старт на 35 месте. Да, неплохой дебют недели, но лучше еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 34. Post Malone, Cold. С 30 на 33. Sony Fodera, Think About Us.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 30-е место.

0: Tales, 21 на 30 место, Еврохит Топ 40, Евро Плюс. Частенько у них спрашивают, в каком стиле вы играете, но они говорят, нет, не надо на нас какие-то ярлыки намешивать, а мы просто Токио Хотел и точка. Ну а впереди у нас 29-я позиция и дебют недели, Доминик Файк, Baby Doll, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса, поехали.
1: Топ Ньюс недели.
0: Фанатка Тейлор Свифт Оливия Левин превратила ведение фан-страницы Swift is for Eternity в свою основную работу. Уволенная с корпоративной должности в 2023 году, она начала зарабатывать на разных контрактах и теперь только успевает на мероприятиях быть голосом сообщества. Оливия признается, что даже за ужином в День Благодарения готова бросить все, чтобы первой поделиться новостью о своем кумире, о Тейлор Свифт. Алиша Киз заявила, что ее новый альбом Keys 2 почти готов. Релиз станет продолжением лонгплея 2021 года. Правда, конкретной даты релиза пока нет. Алиша также признала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем в начале карьеры. Она также рассказала, что знаменитый хит Empire State of Mind, записанный с Jay-Z, до сих пор не потерял своей актуальности. Билли Айлиш заявила, что никогда не прибегнет к пластической хирургии. Билли хочет стареть естественно, чтобы дети видели ее настоящее лицо. Тем не менее, в 2021 году Айлиш считала, что косметические процедуры для артистов вполне допустимы. Сейчас же Билли Айлиш совсем не до пластики. Она вовсю продвигает 3D-фильм о своем туре, снятый Джеймсом Кэмероном. Гарри Стайлз даст благотворительный концерт на фестивале Meltdown 16 июня. Средства пойдут на бесплатные творческие программы для молодежи лондонского South Bank Center. Билеты на шоу с оркестром Джулза Бакли разыграли в лотерее. Сам же фестиваль пройдет с 11 по 21 июня.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Настоящему прошу зачислить меня добровольцем в ряды действующей Красной Армии.
2: Военная драма «Отец».
4: Что, отец? Ты нужен.
2: Возрастное ограничение 16+.
5: Это наша снайперская группа.
2: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39.
9: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс. 29-е место. Дебют недели.

0: 29 место, дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Доминик Файк, не только певец, но еще и актер, между прочим. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Пока, насколько мне известно, засветился он в Новой Зеландии на 16 месте.
1: Еврохит Топ 40.
2: Взгляд в будущее.
0: Вау, какие имена глыбы шоу-бизнеса. Мартин Гаррикс, Эд Ширан вместе. Repeated. Слушаем.

0: сейчас громкость прям на максималочку вывел. Классно все сделано. Это Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Чего-то другого не классного от них, конечно, ждать не приходится. Мастера профессионала своего дела. Repeat It, наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2007 году 49 недель был у нас в чарте. Just Be Good To Me. Это Карма.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. За.

Дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. И плюс одна строчка Джелли Солта, абсолютно летняя, Джамайкан. Бам-бам. 28

0: Бам-бам, тот самый случай, тот самый трек, который провоцирует просто забросить все дела и отправить куда-нибудь на пляж и забыть обо всем на свете. С 29 на 28 мы об этом не забыли, плюс одна строчка у Хужели Солта. Jamaican Бам-бам. Ну а впереди номер 27, French Montana, Ever Since You Left Me. С вами Европа Плюс и...
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно.
8: Новые серии сегодня в 18:40 на «Солнце».
7: Категория 6+.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рустоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
14: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
16: All I need is one night. You gonna have to push me, bitch, cause I'll press

0: F on the bitch.
1: С вами Европа плюс и Еврохит ТОП 40. Это French Montana, Ever Since You Left Me. За неделю с 28 на 27 место. Мне очень нравится девиз по жизни.

0: 26 место не пустует и здесь лирик «Кассеты». С 26 на 25 за неделю Мари Краймбрери. Давай не ждать. Давай не ждать. Жить будто завтра звезда. А вот до следующего хита плюс одна ступенька, да. Плюс одна, немного, но зато в верном, правильном направлении. Авалон Рокстон прямо сейчас Vertigo.
1: 24 место.

0: Уже 4 недели у нас в чарте, и за прошедшие 7 дней с 25 на 24 место Avalon Rocks and Vertigo. А вот на 23-м дождались лучшие среди новых, лучший дебют недели, отличный старт и классный трек. На «Малиновой луне» это группа «Майя Мишель».
1: 23-е место.

0: Мишель. Красиво, как всегда, красиво. Ласкающий слух на малиновой луне. Моя Мишель, лучший дебют недели. Еврохитов 40 евро плюс. Старт на 23-м месте. Класс. Ну, а 22-е место у нас, 22-я ступенька впереди. И сегодня здесь тормозной диалог Зиба и Portugal The Man. Ждем Dive Into The Ocean. Еврохит топ 40.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
2: Категория 18+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
9: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
9: Эти хиты выбираешь ты.
12: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
9: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
14: столько богатстве? Столько условий!
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Европа Плюс, это Еврохит Топ 40 из 14 на 21 место. Galaxy, это Кункс, который всегда помнит совет, который получил от Дэвида Гетты. То, что нужно собирать такую команду, которая через 5 и через 10 лет будет рядом с тобой. И вообще играть так, словно ты играешь в последний раз. Кункс, Galaxy, номер 21. Лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может войти и ворваться в наш чарт. Называется он очень просто «Дай, дай». Шакира и Burna Boy.
1: Еврохит.

0: Отчет лучших хитов недели. В этом часе наша крутейшая горячая двадцатка. Хит, который в 2021 году был в чарте Европлюс рекордные 57 недель, мы вспомним обязательно. А также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbooks. Узнаем о Yearbooks гораздо больше, чем знали до этого момента. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на вершине. А вот новички остались уже позади. Вспомним о них.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели на 35-м. Богдан Медведи, Broken Heart. Feed your broken heart. Feed your broken heart. Еще один дебют. Доминик Файк, 29-е место, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no call. А вот лучший дебют недели на 23-м месте, моя Мишель, на малиновой луне.
2: На малиновой.
0: Их мы сегодня не встретим. Enema и Jay, Out of My Body. Хит, который продержался 31 неделю у нас в чарте. Называется он Love Me Not, и это Raven Lynne. Сегодня не в списке 40 лучших хитов недели, Камрад, Be Mine. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS Swim. Да, уже два раза покорялась вершина группы BTS, у которой сейчас в разгаре мировой тур, везде sold out, само собой разумеется, да, BTS зажигают не по-детски. Ну что, ладно, давайте продолжим обратный отчет и сделаем это прямо сейчас. А прямо сейчас у нас экватор и 20-е место, и 6 недель в Еврохит ТОП-40, хит Stay, это Лемон и Калум Скотт.

0: 11 на 19 место Еврохитов 40 евро плюс. Тот, кто знает секрет, как сделать крепкие международные хиты. И зовут его Алан Уокер. Broken Strings. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Holy Flame. Тону.
3: Тону, тону, я в глазах бы тону.
0: 17 место. The Second Voice. Let me be. С 24 на 16. Ёлка. Проще.
4: Может, проще, надо проще.
0: А вот у следующего хита плюс 8 ступенек. Но лучший стремительный взлет. Самый стремительный взлет еще только впереди. Ну а плюс 8 строчек у него Алекс Уоррен, который абсолютно убежден в том, что музыка исцеляет. Это что-то очень искреннее, говорит Алекс, и в то же время исцеляющее. И без ложной скромности добавляет еще следующее. Особенно та музыка, которую пишу я. Алекс Уоррен, Фива Джим.
2: 15 место.

0: Дмитрий Янко на Европе Плюс в Еврохит ТОП-40 с 15 на 14 место. Ну и, конечно, не забываем о том, что эту неделю и следующую неделю 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в силе, конечно же, дарим 100 билетов на концерт. А концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках. Как заполучить заветные билеты? Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 13-я ступенька. Али Фарбен. Body Talk. С 19 на 12. Тедди Свимс. Мистер Know It All. Но за Тедди можно только порадоваться. Он в плюсе, во-первых. Во-вторых, все ближе и ближе подбирается к вершине Еврохит ТОП-40. Европа Плюс, собственно, как и мы тоже. Впереди следующая ступенька. И на ней Оффенбах. Miles Away.
2: 11 место.

10 на 11 место Еврохит Топ 40 Европ Плюс Оффенбах Miles Away. Ну а впереди уже лучшая десятка недели, а также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Все впереди, но прежде номер 10. Сегодня здесь Дэвид Эмс. Впереди Rain Dance. Еврохит Топ 40.

0: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
1: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
2: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
3: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
4: Новые серии сегодня в 18:40 на Солнце.
3: Категория 6+.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Dave и Thames, которые признали, что очень легко работали над этим треком. Легко, свободно, с удовольствием и, главное, весело. Хотя трек такой же веселый, он романтичный скорее. Rain Dance с 9 на 10 место в Еврохит Топ 40 Европлюс. Ну а следующий хит давайте вспомним прямо сейчас. 57 недель, шутка ли, а? 57 недель у нас в чарте Европлюс в 2021 году. Это Sam Smith, Diamonds.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра

0: Смит, его суперхит «Diamonds», который, конечно же, в 2021 году не прошел мимо Еврохит Топ 40 Европ Плюс и продержался в нашем чарте 57 недель. Да, 57 недель. Есть к чему стремиться следующему треку, который мы только ждем в чарте, в нашем чарте Европ Плюс. Называется он «Серотонин», это «Джеймс Хайп».
1: Еврохит

0: прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс самое-самое ближайшее время. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. За эти 7 дней с 8 до 9 места Yearbooks Graceland. А вот и тот самый эксклюзив. Еврохит ТОП 40. Привет, Yearbooks!
1: Hi, Alex. Hi, Europa Plus. Hi, Eurohit Top 40. I'm Yearbooks.
0: Прежде всего, хотелось бы вот что спросить. Что или, может быть, кто вдохновляет тебя на создание треков?
1: I listen to Michael Jackson, Stevie Wonder, Queen, Prince, John Mayer.
2: Я слушаю Майкла Джексона, Стиви Вандера, Квин, Принца, Джона Мейера, артистов, в музыке которых есть душа. Когда я слушаю их песни, у меня появляется вдохновение, включается творческий процесс. И именно тогда я начинаю создавать свои треки. Не могу сказать, что у меня есть кумир в прямом смысле этого слова, но мне очень нравится Майкл Джексон. Если бы нужно было выбрать одного человека, то это был бы именно он, из-за его наследия, креативности и душевности в музыке.
0: Да, согласен с тобой на все 100%. Майкл Джексон — это, конечно, явление, и превзойти его невозможно. А вот с кем бы ты хотел записать совместный трек сейчас?
1: I would love to have a record with Justin Bieber. I like his stuff too.
2: Я бы очень хотел записать совместный трек с Джастином Бибером. Мне нравится его музыка, он классный артист. Да и вообще, мне нравится все, что он делает.
0: Да, Джастин Бибер очень крутой, это факт. А вот что сейчас на репите в твоем персональном плейлисте? Тоже Джастин Бибер или кто-то другой?
1: To be honest, and that's really something to feel a little embarrassed about, but I listen to my own stuff.
2: Если честно, и, возможно, это звучит немного неловко, я слушаю собственную музыку. Например, когда иду в зал. Включаю свои треки, чтобы понять, что можно улучшить или изменить. Так что моя последняя песня обычно и стоит у меня на повторе.
0: Знаешь, сейчас многие резко отрицательно или настороженно относятся к использованию искусственного интеллекта в музыке. Что ты думаешь по этому поводу?
1: I'm not against it. It depends on how you use it, for sure. I'm a little bit against AI-generated stuff.
2: Я не против использования ИИ. Все зависит от того, как именно его применять. Я немного скептически отношусь к полностью сгенерированной музыке. Но если использовать ИИ как помощника, например, чтобы превратить мелодию в звучание трубы или гитарного рифа, то это для меня уже приемлемо. Я одновременно и люблю, и не люблю эту технологию. Понимаю людей, которые относятся к ней настороженно. Многие боятся, что их могут заменить. Но, как мне кажется, это будущее, и нам все равно придется двигаться вместе с ним.
0: Спасибо, Yearbooks, за честный и откровенный ответ. И несколько слов тем, кто слушает Европа Плюс сейчас и голосует за тебя в чарте Еврохит ТОП 40.
1: Please vote for my track Graceland in the Eurohit Top 40. Thank you so much for the support.
2: Голосуйте за мой трек Graceland в чарте Еврохит ТОП 40. Большое спасибо за поддержку. Я очень рад, что вам нравится эта песня. Мой новый трек Babylon выходит 29 мая, и надеюсь, он вам тоже понравится. Хорошего дня и большой привет от Yearbooks. Спасибо вам большое.
0: Спасибо тебе за классную музыку. Ждем от тебя крутейшие хиты. Ну а сейчас слушаем Graceland. И это Yearbooks. Еврохит ТОП 40. 9-е.

0: сегодня. Боб Синклар и Кайза, которые на пару мирно делят эту строчку. Восьмую строчку впереди. I can wait.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40. Реклама.
3: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
4: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах... И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
7: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
8: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.

0: звучит с хорошей такой жизнеутверждающей, позитивной составляющей. Это Боб Синклар и Кайза. У нас в чарте в Еврохитов 40 на Европлюс, но на 8 место. Кто выше, кто чуть ближе к вершине. Об этом прямо сейчас.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмая ступенька. Evan, Hello. С пятого на шестое место Bruno

0: 4 место, а вот сегодня уже
1: 5 место.
2: I am paid to exist.

0: идем на взлет. Хотя он уже взлетел и так в нашем чарте в Еврохитов 40 Евро плюс плюс 9 строчек. Да, крутейший взлет недели с 13 на 4 место. Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который абсолютно уверен в том, что если что-то надоедает, надо что-то менять. И непростительно, если диджей через силу, понимаешь, продолжает играть то, что ему совершенно не нравится. Но Тиесто можете позволить, конечно, играть то, что ему нравится. Это факт. Ну что, впереди уже тройка недели. Лучшая тройка недели Еврохит Топ 40. И со второго на третье место перемещается Зейн. Впереди Die For Me. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу рассказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.
4: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
6: От нашей банды я заявляю. Не поет.
5: Где заканчивается голос и начинается актерство?
6: Партия.
5: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
7: Вы меня запутали просто бесконечно.
5: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
8: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
9: Причем под мою?
5: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

I love you, you said it out. Those empty words you spitting out. You told me you love me, where are you now? Дайфамин номер один у нас... Не сегодня. Номер один 24 апреля, да, Зейн поднимался на самую вершину. Зейн, который недавно вышел из больницы, да, закрыл больничный, короче, и все в порядке сейчас с ним, и выпустил недавно делюкс-версию своего последнего альбома. Ну, а в связи с госпитализацией, он, кстати, даже сократил свой тур. Но сейчас вроде с ним все в порядке. Зейн, Дайфами, третья строчка Еврохит Топ-40 Европа Плюс. А вот дальше самое интересное, потому что... С первого на второе уходят группы.

0: на второе место. Еврохит от 40 евро плюс BTS Swim. BTS, которые говорят, когда дела идут не очень, просто надо смотреть на людей, которые в тебя верят, которые тебя любят, и именно от них ты получаешь нужную порцию правильной энергетики. Но с этим трудно не согласиться, конечно. Ну что, впереди у нас самая вершина чарта Европы плюс, но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Дэйфи Тэмс, Rain Dance. Номер 9. Ирбукс, Graceland. Седьмого на восьмое. Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Седьмое место. Эбон, Hollow. Шестая позиция. Bruno Mars, I Just Might. С четвертого на пятое. Brax XTN, Paid to Exist. Под номером 4 это взлет недели. Плюс 9 строчек. Tiësto, Beautiful Places. Со второго на третье Zayn, Die For Me. Номер 2 против первой строчки недели у нас BTS, Swim. А вот этот хит у нас уже 12 недель в чарте и уже побывал 1 мая на первом месте. Сегодня триумфально, можно сказать, вернулся. Называется он New Religion, это Bibi Rexha и Faceless.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: классный же финал сегодня у нас в чарте. Классный. Второй раз на первом месте Биби Рекса и Faceless New Religion. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, разумеется, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной пятницы. В Москве 16 часов.

0: Russian Ralph Alejandro и Wizkid. Но пока не у нас в чарте, пока не в Еврохит топ 40, но все возможно уже на следующей неделе. А вот следующий хит 6 недель у нас в хит-параде, и сегодня вторая строчка, хотя еще совсем недавно номер один. Это BTS. Впереди через пару минут на Европе плюс Свима.
1: На Европе Плюс. Ice Quest.
2: У нас в Ростове-на-Дону?
1: Да. У вас?
2: Европа Плюс?
1: Да.
2: Ice Quest?
1: Ice Quest.
2: Прикольно.
1: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
3: С 4 мая по 28 августа.
4: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
5: Для любителей мороженого старше 12 лет.
6: Партнер проекта «Здоровые продукты».
7: 22.

0: Детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
3: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов.
9: «Оливка, Игорек и Рекс». Новые серии. Сегодня в 18.40 на «Солнце».
10: Категория 6+.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация. Консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
15: Европа плюс.

0: Такое вот проникновенное руководство к действию. Давай не ждать. Давай не ждать. На Европе плюс Мари Краймбрери. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. Ждем в ближайшие минуты Сони Фодера, Феликс Йен, Джасмин Томпсон, The Second Voice. Впереди Let Me Be. Но сначала...
1: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
8: 310-04-05. 310-04-05.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: 22.

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Высота Римстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик. Максимум. Проектная декларация» на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
5: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала подвига Эйва Макса, а затем Ника and Wins. Вспомним Am I Wrong.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Вам всем огромный привет. Так, ну смотрите, во-первых, это болгарка, конечно.
6: Ну, в первую очередь, ну что приходит в голову? Ну, конечно, болгарка, ну, естественно.
1: По будням с 7 до 9 вечера
7: на Европе Плюс.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
11: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: В кино с 28 мая.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Она была очень красивая, это Nico and Vince, это Am I Wrong на Европе Плюс. А в начале часа следующего, ну да, cold, похолодает. Но, собственно, похолодание и в Москве идет. Короче, Post Malone явно накаркал.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону. Новости, с вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России создали механизм для работы банкоматов без интернета. На Дону дорожные камеры устанавливают с опережением графика, и стало известно, сколько придется зарабатывать ростовчанам, чтобы взять ипотеку. Об этом прямо сейчас. Банкоматы и платежные терминалы смогут работать даже при отключении мобильного интернета. Технические решения для этого подготовили Минцифры и операторы связи. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас операторы банки уже тестируют новый порядок работы. В Ростовской области подрядчик завершил установку первых 30 современных комплексов фото-видеофиксации, 20 из которых уже функционируют в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила замгубернатора и министра транспорта Алена Беликова, представив актуальные данные о ходе реализации проекта. Работы ведутся с опережением графика. Подрядчик планирует завершить развертывание всей сети комплексов до конца года. В лесных массивах Ростовской области выявлен комплекс опасных вредителей, представляющих угрозу для деревьев разных пород. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. По данным специалистов лесопатологического мониторинга, наибольший ущерб продолжает наносить златко-изумрудное. Этот вредитель уже значительно распространился на территории региона и активно поражает ясеневые насаждения. В ряде случаев для предотвращения дальнейшего распространения приходится проводить вырубку не только зараженных, но и внешне здоровых деревьев. В этом году, чтобы получить ипотеку на однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону, заемщику потребуется доход не менее 93 тысяч рублей в месяц. Как сообщает РБК Ростов, покупка однушки площадью 35 квадратных метров будет обходиться в 65 тысяч рублей ежемесячно. Речь идет о недвижимости на вторичном рынке, где средняя цена квадрата приблизилась к 135 тысячам рублей. Несмотря на цифры, сумма требуемого дохода оказалась ниже на 22%, чем в прошлом году. Заемщикам приходилось доказывать, что они зарабатывают не меньше 120 тысяч рублей, чтобы им одобрили ипотеку. В конце выпуска курса валют на сегодня и погоде на завтра. Доллар 70 рублей 79 копеек. Единая европейская валюта 83 рубля 27 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды завтра в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс Алекс Мануйлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Европа плюс.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, мы продолжаем раздавать 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Концерт 2 августа в Лужниках в Москве. Нужно было просто дозвониться после нашего сигнала первым, после специального сигнала, что, собственно, и сделал Александр Романенков из славного города Санкт-Петербург. Саша, поздравляю, 2 билета у тебя. Приезжаю в Москву 2 августа. Встречаемся в Лужниках в Москве на концерте Вани Дмитриенко.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года. С 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Только один совет. Не ходите в лес. Говорят, он заколдованный. Мамочки!
7: Семейные фэнтези. Вверх по волшебному дереву.
9: У меня предчувствие, что нас ждет приключение.
10: Не то слово.
7: Возрастное ограничение 6+.
10: Потрясающе.
11: Да, сойдет.
7: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж.
10: Весьма офигенно, не правда ли?
12: Да!
7: Улица Малиновского, 25.
13: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
14: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой. Собственный пляж. Шведский стол. Анимация для всей семьи. Широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
15: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАУ «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
16: Серега, выручай, завтра заказчик придет. Пол не готов.
17: Спокойно. Берем Knauf Titalin, вдвоем за час зальем 50 квадратов.
16: Справимся?
17: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Knauf Titalin. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
20: Европа.
21: Плюс.

0: New Religion. Сегодня номер один Еврохит ТОП-40. Буквально, да, несколько минут назад Бибер Рекса и Фейслесс взлетели на самую вершину Еврохит ТОП-40 нашего чарта фирменного. Ну, кстати, уже второй раз они на выше всех и круче всех. Ну, а у нас следующий, буквально через минутку, другой Доминик Файк. Ждем Baby Doll, но сначала ваши лучшие истории. Вспоминаем.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете секреты и закулисья своей работы. Чтобы сохранить анонимность авторов сообщения, мы связались с вашими руководителями, сказали, что вы будете выступать и попросили их закрыть уши на время саундчека.
3: Ну-ка.
2: Начнем с этого.
4: Я работаю юристом уже много лет, и когда мне прилетает очередное поручение с вопросом, сколько по времени это займет, я обычно говорю часа два. Беру документ из моих старых наработок, форму, и в итоге это занимает минут 15, а все остальное время можно пить чай с коллегами и смотреть рилсики.
2: Коварно, но я так понимаю.
3: Мне кажется, фотографы так делают, ты знаешь, они всегда говорят, а отдадим минимум через 3 недели. И я знаю, что некоторые фотографы специально отдают не сразу.
2: Да, чтобы как вино настоялись кадры.
3: Чтобы настоялись кадры, да.
2: Вот сейчас тоже внимание.
5: Привет, Европа Плюс, привет, страна. На предыдущем месте работы, на одном из которых я ушел сам, замечу сразу, меня не уволили, я ушел сам. Ну так вот, был такой небольшой секрет. Была услуга по ремонту техники в течение 3 дней, но в нашем городке не было возможности отремонтировать ее в указанный срок. Поэтому по этой услуге, если люди обращались, то им просто возвращали деньги, либо меняли товар. Пользовался этим, ну секрет этот был, пользовался этим достаточно часто, и были весьма высокие продажи по данной услуге.
3: Интересно.
2: Ну, пу-пу-пу. Но тут все нормально, человек уже там не работает.
3: Ну да.
2: Ну да. Угу. Ну вообще, конечно, интересно. Ты страховочки покупаешь на всякий случай, на всякие предметы?
3: А зря.
2: А зря.
3: А зря, да.
2: Ну и финальное. Родители, внимание.
6: Всем привет. Я работаю в школе и хочу вам открыть большой секрет. Когда учитель, группа родителям пишет: у нас конец учебного года 26 мая. Все ходят до 26 мая. Никому нельзя уйти раньше. На самом деле она врет. Она очень хочет, чтобы родители написали заявление о том, что их ребенок уйдет на каникулы раньше.
3: Мило.
2: Мило.
3: Важный секрет, кстати.
2: Призыв к действиям, я бы сказал.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: Baby Doll на Европе Плюс, а через пару минут Зейн, который навернулся к гастрольной концертной деятельности после госпитализации, но и выпустил делюкс-версию своего альбома с тремя новыми еще треками, да. Покой Зейну только снится. Зейн, через пару минут на Европе Плюс, Die For Me.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 31 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше... Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-07-07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Высота Римстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
10: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И не забываем, что по-прежнему раздаем 100 билетов всю эту неделю и следующую на Европе Плюс на концерт Вани Дмитриенко. Концерт 2 августа в Лужниках. Главное здесь, чтобы получить билеты, забрать билеты, не пропустить сигнал и дозвониться на Европа Плюс. Все подробности на нашем сайте. Заходи europaplus.ru.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Девушка потребовала от фитнес-тренера вернуть ей деньги за то, что она обратно потолстела. То есть она вначале похудела, когда они занимались,
3: да.
2: А потом она потолстела. Ну, подумаешь, полгода прошло.
3: Ну, тоже можно понять, все-таки 8 дней до лета. А тут внезапно опять поправилась.
2: Опять 6 килограммов лишних, ну согласна.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
7: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
6: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
7: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
6: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
7: Вы, конечно, плуты.
6: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
16: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Так, ну что, отличный финал этого часа на Европе Плюс. Дальше идем только с лучшими хитами, разумеется, как всегда. И в 7 вечера ждем Rush, так что не забудь подключиться к разговору, будет интересно.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 18 часов.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Миноборнауки обновит правила платного приема в вузы. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. И в Минздраве забили тревогу из-за массового ожирения. Об этом прямо сейчас. Перечень специальностей, где ограничен прием студентов на платные места, планируют пересмотреть к 2028 году. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки. Ограничения вводят для направлений, выпускники которых менее востребованы на рынке труда. В министерстве отметили, что первый год действия новых правил показал положительные результаты. При этом IT-специальности под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Ухудшение погоды ожидается до конца суток. Об этом сообщили в Донском МЧС. В регионе местами прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, град, а также усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Жителям области рекомендуют соблюдать осторожность. В Ростовской области ограничено пребывание граждан в лесах. Введено ограничение будет действовать до 11 июня. В случае необходимости режим ограничения может быть продлен. Ограничение распространяется и на въезд на территорию лесных участков транспорта, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований. Минприроды напоминает, что в 90% случаев виновником ландшафтных пожаров становится человек, а обращается к жителям области соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и помнит, что брошенный окурок или разведенный костер могут в считанные минуты уничтожить донские леса. В Минздраве забили тревогу из-за массового ожирения. Ухудшение фиксируется во всех возрастных группах, но особенно врачей беспокоит рост числа детей с лишним весом. Наблюдается резкое увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних. 80% из них не имеют никакой наследственной предрасположенности. Как пишет РИА Новости, ожирение приводит к артериальной гипертензии, сахарному диабету и сосудистым нарушениям. В конце выпуска курса валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 70 рублей 79 копеек. Единая европейская валюта 83 рубля 27 копеек. Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Далее на Европе плюс Костя Фомин.
3: Спонсор программы ООО «Интерио». Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Европа плюс.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 100% летний трек прямо сейчас на Европе Плюс. Как погода в Москве, я надеюсь, что не только в Москве, а с погодой, конечно, в мае нам всем повезло. Пинау и The Warning. Тукарасон на Европе Плюс прямо сейчас, 18:20 в Москве, и мы с вами будем этот вечер пятницы проводить вместе. Это Фомин и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. В ближайшее время точно могу гарантировать кое-что интересное. Например, Роберт Санчес и его незабываемая история под названием «Lost».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.

0: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
1: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
3: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте шоколадный батончик «Твикс Экстра» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
9: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
8: Справимся?
9: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Пятницу проще уже некуда, правда ведь? Теперь можно отдыхать, наслаждаться жизнью. Кто-то, наверное, направился сейчас в сторону дачи, и это тоже классно. Ну а всем тем, кто работает, как и я, в данное мгновение, ребята, у меня есть для вас музыкальная поддержка. На подходе «Медуза» и отличный трек «Don't Wanna Go Home», ну а также Sony Federa «Think About Us».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да!
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest!
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
14: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
15: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
16: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
15: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
16: Королева 1D.
17: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
20: Что ты делаешь?
19: Я выбираю «Темп». «Темп» — новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: До открытия станции Ростов-гора остался один день. Ждем вас на станции Ростов-гора, господа и дамы, по адресу Дранка 112/1.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Европа Плюс.

0: Дуали Фабрен и Рене Миллер на Европе Плюс. Прямо сейчас Более так. В столице уже 18.49. Это значит, что буквально минут 11 остается нас, остается нам, точнее, до встречи с вечерним шоу «Раш». Антон Камолов, Артур и Саша появятся уже в 19.00 по Москве. Ну, а тема этого вечера у нас действительно интересная. Будет что обсудить, как на нашем сайте europaplus.ru, так и в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Где граница между флиртом и кринжем? Вот об этом сегодня и побеседуем.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher & Ons & I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Since 82.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: В кино с 28 мая.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
6: Категория 18+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
14: От нашей банды, я заявляю, не поет.
13: Где заканчивается голос и начинается актерство?
15: Партия.
13: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
16: Вы меня запутали просто бесконечно.
13: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
17: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
18: Причем под мою?
13: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
19: Ура, премия!
20: И мне пришла.
19: И мне.
21: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
20: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
22: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Electro завершает этот час на Европе Плюс. Englishman in New York. Здесь мы совместными усилиями выяснили, что оригинал был записан еще в 87 году. Но до сих пор живет, до сих пор радует и до сих пор любим. В общем, таких хитов впереди еще огромное количество. И, конечно же, вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур Саш, впереди, погнали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости, о самом главном расскажет Игорь Акулов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Таксомоторные компании хотят расширения списка авто для такси. В ЦБ заявили, что находятся в шоке от текущего уровня цен на жилье. И очередная работа Бэнкси продана на аукционе. Подробности далее. В Госдуме предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% ИИ контента в студенческих работах при проверке на антиплагиате. Такой показатель, по их мнению, должен быть основанием для содержательного анализа, а не для автоматического недопуска, снижения оценки или вывода о недобросовестности студента. Авторы инициативы также предлагают Миноборнауки совместно с вузами и разработчиками систем проверки подготовить единые методические рекомендации по учету ИИ контента. Большинство таксомоторных компаний считают необходимым расширить список автомобилей, разрешенных для закупки в такси. По данным опроса Национального совета такси, 90% перевозчиков говорят о недостаточности моделей в текущем перечне для эффективной работы отрасли, а 74% не готовы обновлять парк за счет разрешенных машин. Компании предлагают включить список BLG, Solaris и ряд китайских моделей, уже доказавших свою эффективность. Также перевозчики просят отраслевую субсидию лизинга и налоговые преференции. В ЦБ заявили, что находятся в шоке от текущего уровня цен на жилье. Директор департамента банковского регулирования отметил, что на фоне периодов высоких продаж цены перегрелись. Сейчас продажи стабилизировались, и рынку нужно найти новый баланс. Во времена массовой льготной ипотеки регулятор неоднократно указывал на ускоренный рост цен на новостройки, которые, по оценкам ЦБ, за время действия программы увеличились вдвое. Прокуратура с 23 года подала в суды более 700 исков о возврате государственных земельных участков. Речь идет о территориях заповедников и особо охраняемых природных территорий. Это 862 ценных участка площадью 135 гектар, общей рыночной стоимостью свыше 85 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре также требуют признать отсутствующими права частной собственности и снести самовольные постройки. Картина «Бэнкси. Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже продана на аукционе за 18 миллионов долларов. Торги прошли в магазине Tiffany & Co. в Нью-Йорке среди 70 приглашенных гостей. Покупатель сделал ставку по телефону, его имя не раскрывается. Это третья самая дорогая работа художника, проданная с молотка. Оценочная стоимость составляла от 13 до 18 миллионов долларов. И расскажу о курсах валют на выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 20 копеек, евро 82 рубля и 54 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем. В ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: А сегодня пятница, впереди выходные. Наверняка у кого-то на выходные есть интересные, прекрасные и приятные планы. Может быть, кто-то пойдет на свидание. Вот как раз про свидание мы и поговорим. А тема у нас сегодня такая. Где граница между флиртом и кринжем? Ну, то есть вот когда вот к вам кто-то, не знаю, начинает клинья подбивать, да, и вот когда вам это нравится, и вы расцениваете это как флирт, и когда это вообще как-то это даже неловко за человека. И непосредственно уже, наверное, это вот в большей степени речь идет о первом, втором свидании, то есть самое-самое начало отношений, что хорошо, а что вызывает у вас сомнения. Вот про это мы будем говорить. Саша, высказывай женскую точку зрения.
3: Вываливай все, что было.
2: Ну, мне было много кринжа. Ну, в общем, мне кажется, любой физический флирт, он уже перетекает в разряд кринжа.
3: Например, физический это что?
1: Что значит физический флирт?
2: Ну, когда, например...
3: Руку на коленку, типа?
2: Нет. Когда тебя человек не знает, он подходит тебе, берет под руку и говорит, прогуляемся. Но это совершенно незнакомый тебе человек. Он еще не познакомился. Или, например, у меня был кейс, когда ко мне очень близко из-за угла подошел мужчина и прям вот чуть ли не вот соприкасаясь.
3: Так тепло дышит еще, знаешь, так.
2: Да, и сказал, я тону в ваших глазах. В общем, я очень...
3: Тону.
2: Я очень сильно испугалась. Ну и какие-то нелепости. Например, будь я моложе, я бы сводил вас на чашку кофе. Что-то такое.
3: Ничего. Именно с такими интонациями, да?
2: Ага. Да. Или я уже рассказывала, что мужчина подошел ко мне и сказал, что у меня интересная форма стопы. Не могла бы я снять ботинок.
1: Ой. Ой-ой-ой. Ужас какой.
3: А как он, догадись, через ботинок понял и распознал форму стопы? Что за рентгеновское зрение
2: у меня были кроссовки.
3: Ага.
2: Мощные.
3: Может быть, ты, не знаю, на песке ходила, и он смотрел по уровню отпечатка?
2: Я была в метро.
1: А, в метро сразу видно.
3: Таких специалистов огромное количество.
1: Ну, это прям такое, это даже не столько кринж, сколько прям немного пугающая история, мне кажется. Криповенько.
2: Да,
3: правда.
1: Артур, расскажи, у тебя, где ты проводишь эту линию между флиртом и кринжем?
3: Мне кажется, когда вот флирт перетекает в какой-то практически уже такой брачный танец животного, вот уже явно кринж какой-то.
1: Тут тоже нужно пояснение, Артур.
3: Ну, я, знаешь, вот некоторые там, я сейчас со стороны наблюдателя просто, да, когда некоторые парни начинают себя максимально неестественно вести, какие-то странные интонации в их голосах появляются.
2: Ты был таким парнем?
3: Нет.
2: Ну, да,
1: конечно, со стороны наблюдателя. Безусловно, нет.
3: Абсолютно. Да, когда что-то неоригинальное выскакивает из вашего рта, я к тому, что вот эти вот все заученные какие-то фразы, не знаю, кто их кому когда учил, либо вам самим показало, что я сейчас к абстрактному человеку говорю, что это в какой-то момент сработает, тоже неприкольно. То есть вот неоригинальное уже сразу минус. Дизлайк,
2: родители,
3: кринж.
2: Случайно не пираты?
3: Ну вот это все, вот из этой же оперы, да. Если вы придумаете какую-то вот идеальный, не знаю, вот этот панчлайн какой-нибудь, чтобы вот это была и вводная какая-то история, а потом еще и в какое-то интересное русло это все перевело,
2: ну,
3: прикольно.
2: Если ты продумаешь это хорошо, может тоже очень нелепо звучать. Ну, в твоей голове, может, ты...
3: Ну, ты знаешь, как например, стендап-комики, у них есть проверочные концерты, поэтому есть проверочные люди, на которых ты проверяешь свой флирт.
1: На каких-то знакомых девушках отточить.
3: Может быть, да, может быть. Ну, ты, то есть, пытаешься примерно, ага.
1: Ну, да. А я вот подумал уже, когда не просто подкат первый, а, условно говоря, когда идет первое свидание, и вот мне кажется, кринж — это когда, вот, наверное, в большей степени парней касается, когда парни начинают себя нахваливать, и там распускать хвост павлиний и про финансы, и про опыт сексуальный, и про вообще все, что никто не жаловался. А у девушек, мне кажется, такое может случаться, это тоже ужасно выглядит, это опять же со стороны. Когда начинают отчитывать, не знаю, там, официантов кафе, или вот, ну, кто-то вот, кто ниже по уровню, вроде как, по социальной лестнице, и начинает такая вот старуха из рыбака и рыбки, из золотой рыбки, да, там, что она вот дворянка столбовая, владычица морская, и начинает всем все пока рассказывать.
3: Это вот с одной стороны. А есть еще другая сторона медали, когда девушка, как будто она совсем ребенок, начинает себя вести. Вот супер инфантильно. Может быть, даже в интонациях у нее появляются эти вот...
2: Ну, в Китае это привлекательно, например.
4: Я не знаю,
0: это все делается, оказывается. Ой, я тоже не понимаю.
1: Артур, тебя сейчас могут китайцы возлюбить. Опасно.
0: Ладно.
1: Но, да, на наш взгляд, наверное, вот такое странноватое поведение. Друзья, что вы добавите? Где, по вашему мнению, проходит граница между флиртом и кринжем? Звоните нам, 745-6565, код Москвы 495. Можете писать голосовое сообщение, можете написать текстовое. Все это закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или в другие средства связи.

0: Обсуждаем сегодня тему границы между флиртом и кринжем. Что для вас, когда начинается знакомство, когда кто-то пытается вам понравиться, какие проявления подобного вам нравятся, и вы считаете это как замечательный, интересный флирт, а когда это ужасно выглядит, чистый кринж. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, а у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: А у меня историческая справка о том, как флирт плавно перетекает в кринж. И даже давным-давно это тоже случалось. Вообще, надо сказать, что слово флирт, ну, как, по крайней мере, как пишут, распространилось вместе с модой на вееры, когда одна английская аристократка на глазах у пристойной публики начала проделывать странное движение. Она обмахивалась веером, то пряталась за него, то подглядывала на кого-нибудь. Как с детьми, знаешь, как играют. Вот, вот та самая инфантильность как раз-таки. Да, и когда ей делали замечание, мол, мадемуазель, вы очень непристойно себя ведете. Она сказала, что я просто делаю флирт, от английского быстро махаю веером.
3: Mm-hmm. Ну, это кого-то привлекло в тот момент?
2: Ну, видишь, как минимум человека, который сделает замечание. То есть, внимание определенно она получила. Поэтому, возможно, именно вот это мадемуазели заложило, в общем-то, такое понятие, как флирт. И, в целом, веер стал таким довольно говорящим инструментом в руках девушки, именно девушки. Появилось огромное количество разных предназначений, что с этим веером делать. Там подашь, с одной стороны, обозначает это. Например, там, если веер подавался ручкой, нижним концом, это обозначало симпатию. Другим концом обозначала любовь, если там как-то в бок открытый.
3: А если швырнуть его? Человек.
2: Может быть, тоже, короче, было. И
0: это
2: в целом,
0: дуэль, наверное, уже какая-то.
2: Да, язык веера очень широко распространился, что некоторые движения приобретали сразу несколько смыслов, и это было очень неудобно для джентльменов-дешифровщиков, которые вот с помощью этого флирта понимали вообще.
0: Можно ли этот язык назвать веерическим?
2: Может быть, да. И заболевания соответствующие, да?
0: Да, это когда у тебя болит лучезапястный сустав, это у тебя веерические заболевания.
2: Да-да. Короче, слишком стало сложно, слишком много появилось символов, каких-то смыслов у этого веера. Придумали мушки. Крутая штука. Давайте будем использовать мушки. Клеим на левую щеку. Хочет отношений. На правую щеку. Хочет отношений, но без внимания.
0: И... Давай расскажем. Мушка — это накладная родинка.
2: Да, абсолютно точно. Ага. Там, причем, оказывается, были даже мушки в форме, как написано, кареты. Это, я даже не знаю, что это такое. Мушка в форме кареты — это означает, что дама не против куда-то проехаться. Вот.
0: Но выглядит ведь как бородавка, нет?
2: Как минимум, издалека, да. Она же большая, видимо, явно, да? Да. Короче, с мушками тоже довольно сложно все получилось, потому что, опять, очень много разных предназначений не выучишь вообще. Тут надо прям ходить действительно с книгой целой и понимать, и считывать на лице у девушки, подходить или не подходить, чего она хочет прям по-настоящему. И, оказывается, дело дошло даже до блох. Вот как. Да, в те времена живых блох, настоящих, да, у многих модников были специальные коробочки блошницы. Это считалось такой довольно естественной принадлежностью и важным элементом гардероба. Они даже так украшались как-то особенно. Ну, то есть всегда у кого-то была, ну, по факту, только спичечный коробок.
3: Блохи?
2: И там были блохи, да. То есть собирали разных блох. И для чего все это дело надо было? Короче, оказывается, если на балу какого-нибудь или перу дама приближалась к симпатичному ей кавалеру, она могла снять с его прически насекомое, отправить его в свою коробочку. Это действие выглядело довольно пикантно. И такой странный тактильный контакт обозначал не что
0: иное. Это как груминг у обезьян социальный.
2: Практически, да. И, в общем, эта история обозначала, что есть желание стать несколько ближе, если дама подходила к тебе и снимала.
0: А я, кажется, знаю, как называли этих людей, у которых в коробочке с собой были блохи. Блохеры.
2: Вот, отлично. А тут ведь мы повелось, да. Видите, как мы сегодня, да, этимологию сразу двух слов, оказывается, обозначили. Так что вот вам, пожалуйста, тоже флирт в исторической перспективе тоже, оказывается. Такой ретроспективе, да. Переходил в кринж, когда даже блох приходилось снимать, чтобы показать какую-то симпатию к тому или иному человеку.
0: Друзья, ну расскажите, что для вас флирт, что для вас кринж. Вот помочь снять клеща, который впился в лодыжку. Это хорошо или это можно расценить как флирт? Или это ужасно, или не надо? И какие другие проявления вам кажутся приятными, то есть флиртом, либо вызывают чувство, не знаю, оторопи, и вы это считываете как кринж? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Где проходит граница между флиртом и кринжем? Наша сегодняшняя тема. Какие проявления симпатии со стороны противоположного пола вам приятны и нравятся, и вы расцениваете это как такую игру, а какие вам категорически не подходят? Это мы сегодня обсуждаем. Максим пишет такое сообщение. У девочек все просто. Если парень симпатичный, значит флирт. Если стрёмный, кринж или даже харассмент.
1: Ну, в этом есть доля правды, как будто бы.
2: Да, вот поделитесь тоже мнением с вами, девчонки. Вот если даже, ну, красавчик прям такой смазливый приходит и говорит какую-то вот историю про стопы, например, да, как у Саши.
1: Ну, если очень красивый, то это тоже довольно подозрительно.
0: Да, вдвойне. А надо ему сказать, нет, ты первый. Знай ты сначала кроссовки.
2: Да. Настолько у тебя все красиво, что и стопы.
0: А теперь до Павелецкой иди.
1: Мне кажется, со стопой, неважно, как выглядит человек, в любом случае это уже...
0: Это странно. Это правда. Это вообще, да. Друзья, расскажите, вот, может быть, в вашей жизни какие были, да, к вам подкаты или вопросы, или поводы познакомиться, и вам это казалось, ну, как-то очень странно, очень непонятно. Приведите такие примерчики, звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама. Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, европейское озеленение территории, современные форматы планировок. Новый комплекс в тихом центре Батайска. Фасады в скандинавском стиле, современные форматы планировок.
4: Что ты делаешь?
3: Я выбираю темп. Темп. Новый жилой комплекс от строительной компании «Сова». Таким темпом меняем город. Звони 322-11-22. ООО «Специализированный застройщик Восход». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой».

0: Development. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
2: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «ОКМаркет.ру».
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сломалась. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: Байк-центр.
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: Байк-центр.
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
12: Звони 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» границы приятного флирта и неприятного, настоящего кринжа. Друзья, у нас аж перегрелся телефон основной, поэтому звоните со своими историями на номер 232-106-2, 232-106-2, код Москвы 495, если хотите рассказать, где для вас вот эта вот граница приятного подката и ужасающего подката проходит. Пока почитаем сообщения от наших слушателей. Слушательница пишет: «Мила, кринж кринжовый был, когда чувак на первом свидании хотел очень понравиться и сказал...» Дальше, что говорит парень, который хочет очень понравиться? «Хочешь, я буду твои ноги лизать?» И кинулся на колени передо мной в кафе. Так быстро. Я еще из кафе не выходила, как в тот вечер. Ну, сейчас я понимаю, что у него с головой проблемы, но до этого никаких маячков не было. Очень даже приятный, остроумный человек был при телефонных разговорах».
1: Ну, да уж.
2: Очень опасно. И причем он не испугался, что были в общественном месте. Но, может быть, ноги были грязны, и он... Ну...
0: Может, он по гороскопу собака?
1: Мордой вниз.
2: По китайскому гороскопу.
1: По йогическому гороскопу, если такой существует вдруг внезапно. Так, а вот Анна написала, тут было же сообщение недавно от Максима, который сказал о том, что если парень симпатичен, значит флирт, если стрёмный кринж и так далее. И вот Анна пишет: «В моем случае все зависит именно от взаимной симпатии. Если мне молодой человек не нравится, то все его подкаты будут выглядеть как кринж. А если отношение к нему нейтральное, то граница флирта и кринжа будет в области пошлых комментариев, шуток и предложений. Такое не люблю», пишет Аня.
2: То есть опошлятина в любом случае это уже неприятно.
0: Да, даже если парень более-менее, не то что прям совсем неприятен, все равно, да, такой плоский юмор девушка мне, ну, особенно, наверное, на первом свидании. То есть потом уже, когда, как говорится, вы привыкнете друг к другу.
1: Ну это правильно, довольно странно, сразу вот так вот пулять этими...
2: Может, у человека в целом такая манера общения. Он так со всеми.
1: Ну все, тогда все, до свидания, да, ищите другую пару, пожалуйста.
0: Ну не всем нравится, да, юмор из разряда шутки за 200.
1: Ну особенно, когда у тебя нет какого-то действительно истории взаимоотношений с человеком, когда ты не понимаешь, здесь смеяться, здесь не смеяться, всерьез он это или не всерьез, вдруг он правда сейчас скинет с тебя сапоги и начнет в ноги ломать.
0: Облизывать, да, колготки.
1: Например, да.
0: Друзья, расскажите, что для вас является настоящим флиртом на первом свидании, при первом знакомстве, что вас немножко пугает или веселит, кринж? Расскажите примеры из вашей жизни, из ваших свиданий, какие-то интересные, забавные ситуации. Звоните нам 232-106-2, 232-106-2, наш телефон, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня флирт. Флирт, который нравится, который приятный и милый, и ужасный и кринжовый. Так, сообщение от наших слушателей. Алина пишет. Самый сильный кринж – это флирт ради публики. Когда человек начинает слишком громко шутить, показушно подкатывать или пытаться выиграть внимание при всех. Один парень в компании постоянно устраивал такие мини-спектакли, и выглядело это скорее жалко, чем уверенно. Нормальный флирт обычно спокойнее и естественнее.
1: Mm-hmm. Ну, правда, да. Но в целом с такими людьми довольно страшно взаимоотношения какие-то строить, когда они одни с тобой наедине и совершенно другие на публике.
2: Но может, он как раз опробовал свои шутки. Как ты, Артур, сказал, что сначала нужно попробовать, и он как бы в полной мощь их
1: показывал. Так эти шутки для одного конкретного зрителя должны были быть, а не для целого зала.
2: Mm-hmm. Попробовать нужно на публике, если...
0: Но, так, ну, тогда смотри, не при той девушке, к которой ты действительно хочешь с этой шуткой или фразой mm-hmm. подкатить. То есть ты можешь обкатать, может быть, это тогда была обкатка, mm-hmm. а девушка подумала, что он к ней mm-hmm. подкатывает. А это просто тренировка была.
1: Во-первых. Во-вторых, если объект, с которым вы хотите построить взаимоотношения, является еще и предметом шутки какой-то, ну, сразу, наверное, тоже кринж.
0: Угу. Угу. Вот так, мы... а вот такое вот сообщение Рома пишет. Меня очень смущает агрессивный флирт. Когда человек слишком быстро лезет в личное пространство, постоянно трогает тебя. Вот, Саш, как раз то, что ты говорила, что угу. физический контакт — это прям такое. Или делает слишком откровенные намеки. Это уже не флирт, а давление. У меня был коллега, который считал себя харизматичным, хотя весь офис его избегал. По-моему, главный фильтр — уважение к чужому комфорту.
1: Угу. А вот такой еще вопрос, наверное, девчонкам, не знаю, может быть, Саш, ты ответишь. Например, если парень, скажем, да, начинает очень вести себя так маскулинно, говорит, что я сейчас там все оплачу, все куплю, все сделаю, выкидывает на стол, там, не знаю, дорогие какие-то вещи, кошельки,
2: ботинки.
1: Часы, ботинки, возможно, какие-то брендовые, вот настолько,
2: крокодилы.
1: Типа, глядите. Да, вот как это выглядит в глазах девочек?
2: Ну, нет, не очень приятно. Если просто за тебя заплатили, то вполне себе приятно. Если так нарочить,
0: ну да, это ведь тоже
2: как будто это подчеркивается.
0: Вопрос,
2: да.
0: Да, вопрос того, как это преподнести. Ладно, закрываю стол. Или там, ребят, давайте я сегодня заплачу, у меня премия большая пришла. Ну, как бы это разный сразу по тексту.
2: Плати.
1: Ты знаешь, это как вот есть дикторы там, которые, типа, нужно брутально пафосно сказать. И свой парень, вот второй, типа, ребят, у меня сегодня премия, давайте я заплачу за всех. Свой парень такой. Мне кажется, такие люди так никогда не говорят. Они, ребят, всем привет, у меня сегодня премия. Давайте я заплачу за вас.
0: Ну да, друзья, расскажите, приведите примеры из вашей жизни, когда тоже были странные подкаты, нелепые, кринжовые, и наоборот, тот флирт, который вам пришелся по душе. Об этом мы сегодня говорим. Звоните нам по телефону 232-106-2. Можете также записывать голосовые, писать текстовые сообщения, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК и другие средства связи.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
7: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
8: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Как же скучно.
10: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
11: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
12: А я получу профориентацию в сфере IT.
13: Приходи в Академию ТОП.
14: Звоните 310-0405.
15: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
16: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020.
14: эвакуатор круглосуточно.
17: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
18: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-0538-920-0+.
19: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Самокаты от 3 500 рублей.
20: «Байк-центр».
19: Ищи магазин в своем городе.
21: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
22: Утром по будням в 9:30.
21: Звони и взламывай.
23: Сейф в бригаде У.
24: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
25: Европа.

0: Так, сообщение от наших слушателей. Помните, была история про странный флирт, который немножко ужасает девушке в кафе. Парень сказал, а давай я буду лизать твои ноги. Да. И бросился. И вот мы похихикали, и Мила нам пишет снова. Вот вы смеетесь, ноги грязные, все такое. А представьте, спустя несколько лет он пришел работать в нашу компанию. Мне было стыдно за него, пишет Мила.
1: Погодите, а это не сталкеринг ли? Или просто так совпало? Удачно.
0: Я думаю, совпало. Вряд ли он отслеживал,
2: может,
0: чтобы прийти.
2: Может, он судьба ваш? Раз.
1: Не, представляете, что действительно он отслеживал и просто ждал момента, когда появится вакансия, дождался ее и снова пришел.
2: Надеемся, что не так.
0: Да.
2: Но с другой стороны, почему за него стыдно? Мне кажется, ему должно быть стыдно.
1: Нет, но вдруг у тебя какие-то взаимоотношения будут по работе с ним, а ты знаешь вот эту всю предысторию, этот бэкграунд какой-то непонятный.
0: Важно, на какую должность он пришел. Опять же, может быть, он уже и... Может, действительно, это он так, правда, перенервничал. То есть он никакой там не извращенец, не фетишист. Ну, а если извращенец и фетишист, ну, зимой, когда вот это вот всякие на дорогах слякоть, непонятно. Ну, это незаменимый человек ведь в офисе.
1: Ну, погодите, он все-таки сказал ноги, а не ботинки.
0: Но, знаешь, это компромисс, я считаю.
1: Для начала, на первом этапе, давайте просто очистим соль с моих ботинок.
0: Мы пока еще не так близки, поэтому...
1: Нормально.
2: Вот такое сообщение от Елены. Коллега каждый день говорит, ты сегодня особо красивая. Сначала это было мило, а теперь ощущение, что он застрял в одном комплименте навсегда. Кажется, что это кринж.
0: То есть он все время только вот эту вот фразу, да?
2: Да, ты сегодня особенно красивая.
0: Особо красивая. То есть тут... Может быть, особо
1: красивый. А он
0: красивый.
1: Просто, смотрите, он вступил на эту дорожку и не может свернуть с нее. Ну, вот представляете, один раз не скажет,
2: и
1: сразу претензии, типа, что сегодня я, значит, некрасивая, что ли? 5 лет подряд, каждый день. Сергей, ты мне это говорил, а тут внезапно все. Что изменилось-то, а?
0: И более того, если ты какой-то другой комплимент сформулируешь, если девушке он покажется меньше, да, менее значимым, чем особо красивая, она так, понятно, сюда, объясняйся.
2: Особо очаровательная или ароматная.
1: Ароматная? Погодите, ну это тоже комплимент странный какой-то. Ты ароматная.
0: Это туда, вот к ногам облизывание.
2: Ага. Ну если вот Сергей попробует так.
1: Ну, в целом можно дополнить тему, да, и еще какие-то такие довольно сомнительного содержания комплимента обсудить и посмотреть, которые, возможно, звучали как раз-таки во время знакомства, и вы получали их.
0: Ну, комплименты это такая, мне кажется, особенно на первом свидании, все же хотят себя зарекомендовать и...
1: Это всячески. С одной стороны. С другой стороны, да, но первое свидание штука волнительная. И, ну, парни бывает иногда что-нибудь ляпнут, даже не подумав. А потом разгребают вообще всю жизнь еще. Если еще и не женится потом в итоге на этой девушке, она им каждый день будет напоминать. Или самый плохой период их отношений. А помнишь, вот тогда ты мне вот это вот ляпнул? А он просто, ну, с дуру.
0: Вот не надо было мне. Вот еще тогда ты себя показал во всей красе. Почему я на это не обратила внимания?
1: С другой стороны, какую-то памятку, не знаю, какой-то черновик там, шпаргалку иметь с собой, ну, тоже довольно кринжово такой.
2: Можно с Верой
1: прийти? Ты невероятная.
2: С
0: Вером и облепленным мушками, да?
1: Главное, чтобы не с коробочкой, внутри которой блохи.
0: Да, друзья, вы можете рассказать тоже примеры, приведите примеры странных комплиментов, кринжовых свиданий. Где проходит, мы сегодня рассуждаем, где проходит граница между приятным флиртом и ужасным кринжем во время подкатов, во время свиданий. Поделитесь своими историями, можете нам позвонить 232-106-2, 232-106-2, код Москвы 495, и можете записать голосовое или текстовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК. Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему, где граница между флиртом и кринжем проходит. Наши слушатели делятся своими соображениями от слушателя мужчины. Макс пишет. Кринж — это когда кто-то при общении использует слова кринж, краш, рофлиш и прочий лексикон недалеких людей.
1: Ой.
0: Недалеких.
2: Ну, ага. Ну, у нас в обиходе такое.
1: Ну, погодите, во-первых, да. Во-вторых, все-таки, видимо, речь про разновозрастные.
2: Да. Generation gap.
0: Но вот, наверное, вот это вот кринжово выглядит, когда человек, который не очень понимает слова, не очень понимает их значение, но, допустим, он там встречается там с девушкой или с парнем значительно моложе, там, не знаю, 10 лет разницы, и там уже сленг может отличаться. И вот он пытается вписаться, сленг совершенно не попадает, и это выглядит нелепо.
2: Ну и забавно,
1: и девушка такая тоже, эти все, МРТ. Та номер.
0: Электрофорез.
1: Что у вас там в ваших этих округах?
0: Сколиоз.
1: Товарищ.
0: S-образный. У нас телефонный звонок.
1: Да, Марина расскажет про свои кринжовые встречи, флирты и так далее. Марин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Марина. Расскажите, какие у вас были истории, случаи?
3: История у меня была такого рода на работе, когда устраивалась, ну, прошло собеседование, все, уже меня взяли, как бы работаю, какой-то период времени проходит. И когда я пришла, у меня были длинные волосы. Ну, а спустя какое-то время мне просто захотелось изменить свой имидж и по определенным причинам сделать кардинальную, да, смену имиджа, то есть подстричься. Это было каре, ну, как многие девушки любят.
0: Классика, бахнула карешку.
3: Да, психанула.
1: Так.
3: В общем, в итоге, скажу честно, больше, ну, вообще, в принципе, фурор это был, да, то есть как бы больше я услышала каких-то хороших вещей в свой адрес там, ну, и это реально было круто, а самое главное, что это нравилось мне. Но нашелся обязательно тот самый человек, который добавил вот ту самую ложку дегтя во все эти комплименты, то есть он, не постеснявшись, просто взял и сказал мне, ну, а мне кажется, тебе с длинными волосами было лучше. Сказать, что я обалдела, это было ничего не сказать. Ну, как-то вот честно скажу, даже до сих пор у меня это немножко вызывает какие-то такие смешанные чувства.
2: А вы ему что-то ответили?
3: Ну, в тот момент я просто не нашла, что ответить, грубить не стала, потому что не люблю такого рода ситуации. А вообще, конечно, очень бы хотелось нагрубить.
0: Ну, мне кажется, реально в такие моменты теряешься, и ты настолько обескуражен, что все смешные или хлесткие шутки вылетают из головы.
1: Ну, они же пришли, наверное, да, перед сном. Вы, наверное, думали, вот так же надо было сказать.
2: А у тебя что на голове? Посмотри.
0: Да. Марин, спасибо. Спасибо большое за звонок.
3: Да, спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Спасибо за историю. Друзья, расскажите свою историю про флирт приятный и неприятный. Подкаты, кринжовые заходы. Это мы сегодня обсуждаем. Звоните 232-1062. 232-1062. Код Москвы 495.
4: На Европе плюс. Реклама.
5: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
19: Привет, я Дэвид Гетта.
18: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
20: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
18: Эти хиты выбираешь ты.
21: Hi, I'm Chris.
22: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
23: Для лиц старше 16 лет.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» тему, где граница между флиртом и кринжем. Продолжаем ее обсуждать. Многие слушатели рассказывают свои истории про первые свидания, какие были странные поступки со стороны людей, странные слова, в том числе и странные комплименты, конечно, которые вроде как, наверное, человек хочет произвести впечатление там, на девушку, и при этом совершенно не попадает. Вот, например, Арина пишет в тему странных комплиментов. Мне как-то сказали, что мои ноги хороши для хамона. Юмора я не оценила.
2: Вы очень как-то неосторожно.
3: Так, в каком вообще...
1: Но, с одной стороны, это прям, это звучит как-то ужасно. Не то, что пошло... Не, ну, пошловато... Плотоядно. То есть это, знаешь, сейчас особенно true crime популярен как жанр, да, и ты наслушаешься, насмотришься вот этих историй про маньяков, и тут, а девушка у вас ноги подходящие для хамона.
3: Ну, может быть, давайте сейчас попробуем все-таки понять логику парня. Он подумал, что это, ну, такой деликатес, запрещенка какая-то, да, который там не найти, дорого, быть может, стоит, например.
1: А может быть, он просто любит необычную сервировку и хамон, вот эта вот дорогая импортная ветчина, которую не достать. И он думает, ну вот и на такой красивой ноге разложить этот, и еще туда и кусочек пармезана положить.
2: Еще хуже стало.
1: Да, еще хуже. Ну, да. А мы пытались вытащить этого человека.
2: Ну вот про дорого тоже есть сообщение. Екатерина пишет, мне написали, ты выглядишь дорого. Это комплимент,
3: ты
2: но...
3: Ты выглядишь дорого!
4: Как скриптонит.
2: Но мне кажется, меня оценили как товар. То есть обращение дорогое.
1: Вот скажи, Саш, ну в целом это, наверное, мужчина пытался, наоборот, сделать комплимент. Дорого, значит, она такая ухоженная, знает себе цену, в хорошем смысле знает себе цену, недоступная тоже в хорошем смысле. Но девушка считала как оскорбление. Вот ты бы, если бы такое услышала, что, о, Саш, ты выглядишь дорого, ты бы как это расценил?
2: Ну это не обидно. Забавно, не обидно. Как бы. В целом, возможно, даже может быть приятно.
1: Ну вот мне тоже кажется,
3: что
1: мне бы сказали.
3: Ну опять же, зависит от интонации на самом деле, потому что, ну по-моему, это все-таки такая цитата из песни одной. Если это, ну просто в какой-то момент решили вставить таким образом, чтобы просто разбавить.
2: А может он просто напевал, шел?
1: А там вообще обидный контекст вот у этой фразы внутри этой песни?
3: Ну вот представь, о чем поют рэперы. В целом там обидные девчонки, в каком амплуа они предстают? Да, возможно, местами как товар, так или иначе. Но все-таки но, и сами девчонки под эти песни тоже танцуют, например, там, да? И, быть может, смотри, просто человек не знал, что она в контексте или не в контексте.
1: Если рэпер говорит эту фразу, ты выглядишь дорого, значит, это девушка, подходящая девушка для успешного рэпера.
3: Типа того, да-да-да. Ну, учитывая, как рэперы любят там хвастаться, да, всякими цацками, деньгами, золотом и всеми разными вещами.
1: Значит ли это, что должна в лирике рэперов происходить эволюция? То есть начинающий рэпер должен говорить, ты выглядишь недорого, ты выглядишь более-менее, ты выглядишь...
3: Лоу-кост, да? Ага. Ты комфорт, ну ты там...
1: Ты выглядишь как же с желтым ценником.
3: По акции. Вот тут кринж самый настоящий. Я просто еще подумал о чем, что, возможно, иногда довольно кринжово звучит, если вы вот действительно не в контексте какого-нибудь мема там, да, песни или чего-нибудь еще, а человек просто хотел, ну, просто в тему вкинуть что-нибудь. И это показалось обидным, а это хотя была там какая-то цитата из мемаса.
1: Ну да, я вот не знал про песню, поэтому я вот исключительно как прямой, с прямой значение пытался сочетать.
2: Ну, да. Ну, а может и парень не знал. Он же мог до такого додуматься, комплименты в целом.
3: Может быть, да. Не, ну да, не самый обидный комплимент, давайте скажем вот так вот, наверное, да? Потому что все-таки, да, и слушатели звонят про некоторые комплименты.
1: Вообще странно, очень кринжово.
3: Вот мне кажется, это правда из серии, когда вот оно само как-то так появилось на языке и нечаянно вышло. Из разряда вот сказал, и потом не обоснуешь никак.
1: Юморнул и не получилось. Да.
3: И приходится уходить, не знаю, в закат после такой фразочки. Да. Так, а лучше зайти и проголосовать в наши соцсети в голосовании, где для вас заканчивается флирт и начинается кринж. Варианты есть такие. Когда слишком стараются, первый пункт. Дальше, когда используют шаблонные подкаты. Когда пытаются впечатлить любой ценой. Когда все слишком театрально, когда подкатывают одинаково ко всем, если вдруг вы стали свидетелем того, что так, тут не получилось к вам, и заход опять тот же самый, например. Вот, когда человек путает уверенность и наглость, либо же все и вправду зависит от симпатии. Такой вариант тоже есть. Проголосуйте, мы подведем итоги в финале часа.
1: Друзья, можете голосовать, можете рассказать чуть подробнее про себя, про странные подкаты, странные комплименты, дурацкие, нелепые, которые человек преподносил на полном серьезе. Это мы сегодня обсуждаем. Звоните 232-106-2, 232-106-2, наш телефон. Сегодня звоните по нему. И можете писать текстовые сообщения, записывать голосовые, закидывайте и в группу Европа Плюс в ВК в комментарии под сегодняшней темой, и можете в другие средства связи.
0: Плюс.

0: кринжем. А какой комплимент считается нормальным и прикольным, а какой ужасным и дурацким? А можете об этом рассказать из своего опыта, приводите примеры из вашей жизни, с ваших свиданий первых или не только первых. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, а я передаю слово Александре.
1: Это Rush.
2: Саша в тему.
3: Нелепый флирт может выпасть из уст не только в русском обличии, но и в китайском. А китайский язык довольно богат на всякие завуалированные фразочки. В целом китайская культура высококонтекстная, поэтому все прямо не говорят себе. А еще там очень много омофонов, то есть это те слова, которые звучат одинаково, но имеют разное написание. И вот сегодня я вас научу нелепому флирту и, возможно, предостерегу вас от каких-то моментов.
4: Очень хотел бы, Саш.
3: Да.
0: Итак, это важно.
3: Пробежимся по-старому. Что мы уже проходили с вами? Если вы видите китаянку, и она вам такая говорит: «Майк Хэлэ, купи колу». Что же это значит?
4: Начинает.
0: Ты похож на Майкла Джексона.
4: Ты похож на птицу. На принца? На принца.
3: Пока
4: или
3: что
4: на
3: все,
4: орла.
3: Все мимо.
0: Все это... в молоко.
3: В общем, «Майк Хэлэ» очень созвучно с «Мейк Лав».
4: Ага, я думал, с Майкла Джексона.
3: Майкла Джексона нет. По-другому. В общем, если к вам подходит китаянка, это говорит, вы что делаете? Ага. Вы тупите взор и уходите во свояси куда-то.
0: Почему? Ну, если она предложила Make Love, тут как бы что взор-то?
3: Ну, если ты не против, Антон, то, пожалуйста.
4: Я из твоих уроков, Саш, только помню, что если ты даришь девушке BMW... машину, то
3: be
4: это
3: my wife.
4: Уже предложение
3: руки и
4: сердца. Ну,
3: это, кстати, не у китайцев. Я думала, что так у русских.
4: Да.
0: Не, у русских гелик обычно.
4: Да.
3: Ну, в общем, да, это такой подкат, его может сказать и девушка, и парень.
4: Русский, да, простите, говорит, be my wife, да. Типичное предложение руки и сердца вообще.
3: Ну, я так представляю себе этот момент. Также вы можете услышать в речи такой литературный чинью. И чинью — это такой фразеологизм на китайском.
4: Либо новая машина какая-то.
0: Бренд.
3: Поняла.
0: Бесконечная надежность переводится.
4: Бесконечная рубрика, судя по ощущениям, будет сейчас.
3: Да нет. Ну, в общем, есть такой чиньюй по-китайски. Это то же самое, что идиома, фразеологизм на нашем. Есть такой чиньюй. Дуань луань дау фан. Означает он опрокинувшийся жар птица и упавший феникс. Если человек вдруг в своей речи произносит это оборот, как вы думаете, что это значит?
4: Что он опрокинувшийся феникс.
3: Хороший догадка.
0: Ну, хороший, да. Саша прекрасный человек, подбодрит даже самого двоечника.
3: Антон, есть вариант?
0: Саша Сергеевна, я не выучил сегодня.
3: Ну вот, Антон, как обычно, ты в аутсайдерах. В общем, Артур немножечко прав. Это значит любовная близость. То есть давай будем как опрокинувшийся жар птица и упавший феникс. То есть, в целом, это литература.
0: Артур именно это имел в виду, я убеждаю.
4: Оказывается, да.
3: Я посмотрела на его взгляд.
4: Типа, сгорим с тобой этой ночью, детка. Вот это вот так вот, да, примерно?
3: Очень хорошо сейчас было, да. Ну и последний комплимент, который довольно распространен в Китае. Его парни говорят, но девушками он воспринимается двусмысленно. Они говорят: ты опять потолстела, так хорошо, теперь еще тебе будет еще больше хорошего. Вот.
4: Хорошего человека должно быть много.
3: Ну вот, грубо говоря, да. Так что если вдруг вы сказали девушке нечаянно: ой, как ты потолстела, вы можете сразу переключиться, как хорошо, что тебе в себе будет больше хорошего.
4: Это не работает, есть... Саш.
3: Но дальше выкручиваться можно.
0: Да, да, дальше можно много и долго выкручиваться, но частенько безрезультатно. Саш, спасибо тебе большое. Друзья, я надеюсь, вы записали все эти фразы. Есть ощущение, что Саша через какое-то время будет снова проверять.
3: Ну, вы запамятовали эту колу, я думала.
0: Есть такое, да, повторение, мать учения. Расскажите, друзья, про себя. Кринжовые фразы, кринжовые поступки на свиданиях и приятный флирт. Где для вас проходит граница, в чем для вас разница? Звоните нам 232-1062. 232-1062 наш телефон. Звоните сегодня по нему. Код Москвы 495.

0: Сообщение от нашей слушательницы. Как-то в студенчестве ходила на свидание с парнем, который решил, что будет достойным похвастаться тем, что его лишили прав за езду в нетрезвом виде. Уже тогда поняла, что это самый настоящий кринж, и дальнейшего общения с ним не будет.
1: Но он хотел показать, что он дерзкий, такой наглый.
2: Я в хламину, я в слюни, и сажусь за руль, и вообще, и копы.
1: А может, он выдумал,
3: копы, фараоны. Да, ну просто есть такое поверье, что девчонки любят бэтбоев, возможно, сильно поверил в эту историю молодой человек.
1: А может, реально был таким?
0: Либо он тем самым оправдывает, что, понимаешь, я сейчас без машины, просто лишили прав. Долгая история там, Вот, и...
3: Давай, пешком пойдешь, ладно, на метро, на метро.
0: Да-да-да, а у него машины и не было никогда, он просто заливает. Да, мы просто... Ну, а там BMW, там, Be My Wife, да, стоит сейчас просто в гараже, там, другу отдал погонять немножко.
3: Please. Просто человек, который вставляет вот эти, знаешь, такие английские всякие разные фразочки. Be My Wife.

0: про тебя думала. И дальше начинаются истории.
1: Причем уж не связаны с тобой. Кстати, тут Наташка еще звонила, да?
0: Ну, помнишь, Наташка, вместе учились, я тебе рассказывал.
1: Благо, в мессенджерах есть функция расшифровка аудиозаписи, да, где ты можешь примерно посмотреть, стоит ли там что-то слушать или не стоит. Хотя,
0: спасибо этим великим людям.
1: Это, во-первых, да. С другой стороны, ну, парни, которые подкатывают, ну что, им приходится слушать эти голосовые сообщения, чтобы быть в контексте, да, чтобы потом услышать душ и сказать, в душе без меня.
0: Телефон звонок у нас.
1: Анна дозвонилась. Анна с нами здесь. Аня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, свою историю.
2: На самом деле у меня был период, когда было практически две истории подряд. И это было очень так удивительно. Первая история, я просто шла от метро, и ко мне подошел молодой человек. Ну и на самом деле какие-то невинные вопросы. Ну думаешь, ну как бы, почему бы нет, да, собственно, ну... почему бы не познакомиться? Но как бы просто так телефон, конечно же, я не даю. Я говорю, хорошо, расскажите, чем вы занимаетесь? Вы вообще приличный человек или что? И он говорит такой, а я занимаюсь робототехникой. Он-то думал, что, ну, как бы просто девушка, да, ничего не понимает. А оказалось, что я, на самом деле, хорошо в этом разбираюсь. Пришлось принести ему техническое собеседование.
1: Ну,
2: проверить, а реально ли он вообще в этом разбирается.
1: Так, и что? Джун он, сеньор, кто он вообще уже в этом?
2: Ну, как бы, в общем... Ну, по крайней мере, он говорил правильные слова, я уж не стала там его пытать.
1: А он просто лего-техник собирал однажды, да?
2: Ну, наверное, нет, он был постарше, чем лего-техник.
1: Мужики, знаете, как любят лего-техник вообще-то, и постарше тоже.
2: Вот, ну и в целом неплохой парень оказался, нормально мы с ним пообщались, даже я ему потом как бы телефон свой все-таки, ну, решила дать, потому что чтобы этот уровень доверия был. Вот, но он как бы и... такую вещь, он не спросил возраст, ну, как-то, в общем, видимо, он не понимал, было забавно, когда, ну, в какой-то момент там мы с ним общались, он не знал, сколько мне лет, он такой, такое, как бы, было такое, какая-то не...
0: Потому что вы, по его мнению, оказались взрослой? Или наоборот?
2: Ну, я просто выглядела, видимо, молодо, да, и он как бы подумал, что я младше, вот, и как-то, в общем, в этот момент такой, он такой...
1: Робототехникой он занимался, когда готовился к ЕГЭ.
3: В кружок.
2: Это было очень смешно, да. Вот, а еще раз тоже буквально вот там прошло, ну, какая-то была такая у меня неделя, много вот таких вот было знакомств, и я иду по улице, и ко мне подходит мальчик, говорит, хотите мандарин? Это была зима, так как-то вот у него был целый мешок мандарин, да, и я как-то думаю, почему бы нет, да?
1: Настроение было такое, хотелось мандаринчик попробовать. Так.
2: Иногда бывают такие, знаете, вот события, то есть, да, и, ну, кто-то, наверное, там, ну, не отреагирует на это, да, как-то подумает, ну, какой-то нездоровый человек, псих, я не знаю, кто это. Вот, но в целом, на самом деле, как бы, ну, то есть, зависит от того, как вы к этому настроены, ну, то есть, люди нормальные.
0: Короче, может и выгореть.
2: Да, может, ну, ни с тем, ни с другим ничего как бы даже дальше не пошло, вот там, да, но даже...
0: Но,
2: там,
0: по крайней мере, первый контакт, это же тоже важно, да, чтобы не отшили сразу после первой фразы, да.
2: Да, и не надо, спасибо. Мне кажется, больше людей хороших больше, чем плохих, вот я к этому.
0: Да, спасибо большое, спасибо за такие истории замечательные. Интересно было бы первую историю, да, глазами парня услышать. Короче, я у девушки спрашиваю, она говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, робототехника, и она начинает меня гонять, как будто на экзамене. Да. Друзья, расскажите свою историю про странные и интересные флирты. Флирты кринж мы сегодня разграничиваем. Звоните 232-106-2.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
6: Соберите новую коллекцию игрушек мадагаскариков. Покупайте в магните экстра и семейном от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Не завелась? 300-2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриев.

0: Бондаренко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах... И медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова. На Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
5: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» «Роколов». Соборный, 24.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
10: Звони 745-6565.
11: Код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня странные, непонятные свидания, приятный флирт, ужасный кринж. Такое сообщение: для меня граница очень простая. Если человек не считывает чужую реакцию, это уже кринж. Один парень на вечеринке называл меня малышкой после 2 минут разговора.
1: Эй, бэба, малышка.
0: Малышка, как ты, малышка? Малышка, тебе что-нибудь принести? Пойду схожу там за Оливьехой. И был уверен, продолжает наша слушательница, что супер флиртует. А мне хотелось просто встать и уйти. Нормальный флирт — это когда обоим весело, а не когда один человек терпит. Настя.
1: Ну, может быть, он, у него в целом такая вот манера поведения и ведения диалога, что он всех называет малыш, как Сергей Пенкин, например.
2: Ну, малыш, почему он не считывает негодование в глазах девушки?
1: Ну,
2: кому-то может это
1: понравиться. Про... Хорошо, давайте не малыш, типа зай.
2: Крошка.
0: Ну, нет, может быть, но когда это на первом свидании, вот только-только они познакомились, он через 10 минут такой: кстати, крошка.
1: Причем это всегда пытается именно с такой интонацией, правда, крошка?
2: Твои родители случайно не печенье.
0: Ну, вряд ли это на деловом. Так, малышка, значит, давай, запиши мой номерочек. Малыш, все, давай, я поскакал. Ага, чмоки, обнял.
2: А вот такое сообщение: если человек использует фразы из ТикТока, типа «ты мой вайб», это сразу кринж.
1: Это из ТикТока фраза. Ты мой. Это вот эти ваши ТикТоки, это вот вайб, это вот.
2: Ты мой вайб, ты мой краш.
1: Не, ну в таком контексте странно звучит, конечно, ты мой вайб.
2: Ты мой вайб, да. Минус вайб сразу.
1: Опять какая-то песня, кажется, там: детка, ты мой вайб. Руки не отпускай.
0: Отпускай. Телефон звонок у нас.
1: Позвоним на скайп. Да, пока просто позвонил нам Антон, расскажет про свои истории, довольно кринжовые. Антон, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Привет, Артур. Привет, Саша. Привет, Антон.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Расскажите историю вашу, пожалуйста.
3: Вот, в общем, живу в Новосибирске, ну, это же город-миллионник, и да. В целом, у меня просто такая нестандартная внешность, у меня обесцвеченные волосы, у меня сережки в ушах, пирсинг, вот. И ты, бывает, идешь по улице, и тебе просто бывает либо там девушка, либо, я не знаю, парень, либо просто компания людей говорят, типа: блин, как ты классно выглядишь. Это вот это флирт, это прикольно. Вот. В клубе, допустим, приходишь, к тебе подходят люди. Ну, то есть не все. То есть там тебя могут даже коктейлем угостить, то есть это тоже флирт. Вот, в основном там подходят, спрашивают, типа: ты нормальный? Ну, я говорю: ну да, я нормальный, как бы, ну, и вот это кринжовое.
1: А может быть, просто стробоскоп отражается в ваших сережках, им в глаза слепит, поэтому они решили пояснить за шмот.
0: Ну ты нормальный.
3: У меня не бриллианты в сережках.
0: Слушайте, Антон, а вот вы сказали, что коктейлем угостить, а вас не пугают, ну, истории, которые в новостях нет-нет, да и появляются, что там девушка выпила коктейль, ей в коктейль что-то подмешали, она проснулась черти где, без денег, без документов, и без сережек, да.
3: Ты подходишь на бар, как бы, и там говорят, типа: блин, ты прикольно выглядишь, ну, что-то разговорились, и как бы, и это бармен делает коктейль, не один.
0: А, все. Не то, что они из дома принесли термос, и из термоса вам...
3: Ну, да, бутылку, типа: вот самогонка, давайте там.
0: Да, давай выйдем там за углом. Чуть-чуть, у меня фляжка с собой. Антон, спасибо.
1: Прикиньте, чайным грибом угостить кого-то.
0: Но мне кажется, это очень неожиданный подкат. Хотите камбучу?
2: Сейчас камбуча популярна. Вот камбуча, как бы,
0: камбуча звучит, да. Моднява, а вот: у меня чайный гриб.
1: Из кармана достаешь, причем он не в банке, а в кармане такой, знаешь. Типа, это Серега. Познакомься с ним.
0: Причем в кармане он не просто лежит, а у тебя в кармане целлофановый пакет, в котором вода, и там плавает чайный гриб.
1: Мы медузы.
0: Да, он говорит: это малыш еще растет. Да, друзья, расскажите про кринжовые свидания и приятный флирт. В вашем случае, как это было? Расскажите ситуацию, в которой вы попадали. Звоните 745-6565. О, опять. Что значит, загрузил автопилот? 232-1062. Сегодня этим телефоном пользуемся. Звоните.

0: Где проходит граница между флиртом и кринжем? Странные ситуации на свиданиях. На первых свиданиях, когда кто-то к вам, может быть, незнакомый, подходит на улице, пытается завести разговор. Вот какие фразы вам кажутся классными, приятными? Какие выбивают вас из колеи со знаком минус? Расскажите нам об этом. Можете нам позвонить по телефону. Можете написать текстовое сообщение или записать голосовое. Закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Фрешка».
5: Какие планы на майские?
6: Обновиться во «Фрэш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
5: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фрэш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фрэш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
4: АО «Альфа-страхование».
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
11: Еврохит ТОП 40.
12: Алекс Мануйлов.
13: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
14: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
15: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
16: Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-2166.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Продолжаем обсуждать кринж на свиданиях. Василий пишет: бесит, когда девушка начинает рассказывать, какая она хорошая и какие плохие ее бывшие парни, когда вызывает к себе жалость. Или когда рассказывает о своих требованиях к парням, как правильно они, как правило, они очень и очень завышены. Требования.
1: Но с другой стороны, она сразу очень честная с вами. Потому что у всех же девушек, наверное, требования есть какие-то.
0: Чем это потом вылезет уже, да, когда вы втрескались в нее по уши.
2: Ну, может быть, с развитием отношений требования тоже какие-то отпадают. Типа, блин, он такой хороший, конечно, надо понизить планку своих требований.
1: Ну, возможно, или нет? Кстати. Нет, ну это прям очень искренне с вами поговорили.
2: Да, так, а вот Кристина написала: после пары сообщений он записал мне кружок, где сказал: я чувствую между нами космос. Мы переписывались 14 минут.
1: Отстой.
0: Ну, подождите, но с другой стороны, ну, он мог... Извини, Саш, чисто с технической точки зрения. Смотрите, мобильная связь иногда может идти действительно через спутники. Спутники находятся в космосе. Пока, то есть таким образом, с одного телефона переходит сигнал на вышку сотовой связи, там на базовую станцию, на космический спутник, на другой спутник и обратно на Землю возвращается. То есть между двумя телефонами действительно космос. Это констатация, это не подкат. Это
2: тогда,
0: просто...
2: тогда, мне кажется, что вот в кружке, да, как он выглядит, там молодой человек вот так вот очки управляет. Я чувствую, если честно, я знаю, я даже уверен, что между нами космос.
1: Или может у него все тормозило, и он думает, что он запишет, и вот на следующий день оно дойдет только.
0: Да, он просто подозревает, что не уверен, что в том мессенджере, где они общаются, быстро пройдет, да, и придется вот этот долгий путь. Он говорит: слушай, я чувствую между нами космос. То есть они общаются, может быть, даже в мессенджере, в котором тяжеловато общаться.
2: Может быть, не знаю.
0: Что-то мы сейчас закопаемся. Да.
2: Но в целом это не ок, да? Так, Саша говорит, что ты искала про круги в целом, что не ок.
1: Ну, в целом, у меня было такое, что мне круги отправляли тоже там в первый день знакомства, грубо говоря.
2: Ну, просто есть ощущение,
1: это
2: что...
1: Это страшно как-то.
2: Да, ну вот там современное поколение, более младшее, например, да, от моего, они общаются только кружками. Вот я
1: ну, это с друзьями,
2: иду в метро.
1: С близким кругом своим.
2: Ну, кружками. Если у тебя есть контакт человека, началась какая-то переписка.
1: Ну, это очень странно, ну, для меня.
0: А почему? Вот что тебя смущает? То есть это вторжение в твое личное... Он же тебя не видит, ты его видишь в кружке, он из этого кружка не заглядывает к тебе в комнату.
1: А вот ощущение,
2: смотри,
1: как будто заглядывает.
2: А голосовой ок?
1: Ну, тоже сомнительно.
0: Просто вот если... Мне кажется, да, что вот... кружок, извини, Артур, это как будто аналог голосового.
2: Да, вот, и это не видеозвонок, где от тебя требуют непосредственного контроля такого, да, и от которого ты не можешь уйти. То есть это вот здесь и сейчас происходит голосовой, а точнее видеозвонок. Тут уже довольно такое интимное мероприятие. Ты общаешься, ты видишь человека, не скроешься с ним в прямом эфире. Ты здесь,
0: а вот тоже вот с точки зрения этикета, когда человек тебе записал кружочек
1: с видео... Да, как
0: будто
1: ждет он от тебя тоже круг.
0: Ответного, вот. А ты не хочешь.
1: Да.
0: И ты пишешь ему текстом, он продолжает эти кружки присылать дурацкие, да?
1: Ну да, ты же его, может, даже и не видел ни разу в жизни.
0: Но зато ты можешь посмотреть, как выглядит человек, там, не отфотошопленная фотография там в соцсетях или на аватарке.
2: В этом плане удобно, правда, да. Оценить даже, там, не знаю, что вокруг него.
1: Ну, кринжевато.
0: Но кринжевато, да.
2: Ну ладно.
0: Сколько людей, столько и мнений.
2: Да, телефонный звонок, дозвонился Тимур, расскажет про свою историю с таким легким флером.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Тимур.
3: Всем привет.
0: Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: На самом деле, это не то, что подкат был, это такое подкатище и взятие в оборот. Просто
2: так.
3: Могло получиться. В один из праздников я, значит, там мы, как говорится, с друзьями были в заведении, я, соответственно, просто присел в машину, чтобы поехать. Немножко задержался на пару минуток просто там в телефоне. И тут раз, выходит пара, видно, что нетрезвый молодой человек и девушка. Буквально смотрю, дверь открывается моя правая, да? Девушка садится и говорит: поехали. Я такой: здрасте, а в смысле, а вот вы с кем-то вроде вышли. А, это не мой человек, все. В общем, говорит: давай, вот там есть заведение классное, туда никого не пускают. Нас пропустят, потому что я крутая.
2: Она правда была крутая или на словах только крутая? Ну, вот так вот.
3: Ну, конечно, как бы нас в это заведение пропустили, но так скажу, что пускают там своих. Вот, но в целом мне так любопытно стало, так интересно, присел в машину еще и там, говорит, крутое какое-то заведение, поехали.
2: Так.
3: Давай съедем, посмотрим.
2: Не, я к тому, что девушка эффектная была, вы бы с ней в целом вот бы продолжили бы общение.
3: Ну, Знаете, да, девушка была честная, но когда девушка выходит с молодым человеком, ей, uh-huh. ей это как-то все равно кажется, что no touch, то есть не трогать все нельзя.
2: Окей, okay. не нужно... ну да. Так, ладно, вы едете uh-huh. ага, в заведение.
3: И самое интересное, в заведение зашли, она говорит, вот столик, а пока там это... Я сейчас подругу приглашу какую-то, то есть там где-то у нее подруга затесалась в этом заведении. Значит, ко мне подходит официант, она говорит, пока забронируй. Я говорю, что там, депозит там, 1015, надо, да. А девушка-то я вообще не знаю. Я говорю, здрасте, вот сразу в оборот, да, решили mm-hmm. пустить. Вот ага, потом, когда ага. пошла, я говорю, слушайте, мы, конечно, особо-то и не знакомы, но с близкими людьми я готов это сделать и, ну, как бы, организовать такой стол, да. Но тут вот так вот взять ее в оборот, я говорю, спасибо, вы вообще молодец, просто прям... Все отработано хорошо. Угу. Вот, пожелал успехов и решил это прощаться с ними. Вот.
0: Ну да, да, похоже, как будто это такая отработанная схема привести в какой-то ресторан или в клуб. Как это называется, консумация, когда заказывают.
2: Во-первых, да, прости, Антон. Во-вторых, мне кажется, не до конца отработанная вообще вот в схемке должна была девушка уже с коктейлем прийти и сказать, что вот он заплатит за него, чтобы вы не смогли отвернуться от этого счета.
0: Не, ну видишь, она да, прям решила с депозита, да, с козырей зайти.
3: Меня наручниками к батарее или к сиденью, да?
1: Мужчинам, в общем, тоже непросто, видимо.
0: Тимур, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, можете рассказать свою историю про странное кринжевое свидание. Текстовые сообщения можете закидывать в сообщество Европа Плюс ВК.

0: что ж, друзья, нам осталось подвести итоги сегодняшнего голосования по поводу кринжа, по поводу флирта. Если еще свой голос не оставили, то можно это сделать, а мы через несколько минут подобьем итоги.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: В кино с 28 мая.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
10: Европа+.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Bruno Mars, хорош, голосист, I Just Might, прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Кстати, про голоса. Голоса подсчитаны в нашем голосовании. Да, мы изучали, где для вас заканчивается флирт и начинается кринж. Ну, многие пункты набрали определенное количество голосов. Самые популярные, когда человек путает уверенность и наглость. Вот, оказывается, где та самая черта, которую
1: как
0: переступать не стоит.
1: Угу.
0: Но при этом, 18%, я так понимаю, слушательниц отметили, что зависит от симпатии, конечно.
1: Вот, поэтому простительно.
0: Иногда, если уж хороший, вы сами положили первый на него глаз, даже вот это вот его путанье уверенности и наглости прощается. Иногда.
2: Да. Друзья, спасибо всем, кто сегодня поделился с нами этими кринжовыми, а иногда даже и кринжевыми историями. Мы желаем вам хороших выходных, хорошей погодки на выходных. Прощаемся до понедельника. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Плюс. Радио номер один в России.
4: А в столице уже 9 часов.

0: с нами. Оставайся с радиостанцией номер один в России. Именно об этом Леона и Калум Скотт. Stay на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и вполне возможно, уже очень скоро ты получишь свою пару билетов на концерт Вани Дмитриенко. У нас 100 билетов на шоу, которое состоится 2 августа в Лужниках. Самый молодой артист, который собирает такой большой стадион. В общем, погнали с нами. Потусим, повеселимся, попоем. Ну и, конечно же, получим удовольствие. Кстати, из удовольствий Ярбукс и Грейсленд. Но прежде Эйва Макс и My Oh My.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва. Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ-2026.
2: Движение.
3: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
5: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Итак, в ближайшие 45 только музыка и ни одного лишнего слова, обещаю. Появится «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Раньше еще один танцевальный бенгер от Феликса Яна и «Шаус» «Walk With Me». Ну и легенда транс-музыки Тиесто, Бриана Грейс, «Beautiful Places». Короче, разгоняемся к выходным.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс погоды, завтра в городе ясно. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
5: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
4: Справимся?
5: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады У» «Личка». Даже если ты кот. Бригада У.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: оказались выше. Я лично этот трек поставил бы, ну, как минимум в первую пятерку. Если и ты, добро пожаловать. Ну, а если ты вдруг пропустил сегодня обратный отчет, не расстраивайся, завтра мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве, а также в 11 ты можешь это посмотреть на Муз-ТВ.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
5: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
6: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный, потрошенный, 999 рублей за килограмм. С 21 по 27 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
9: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Серега, выручай. Завтра заказчик придет. Пол не готов.
11: Спокойно. Берем Кнауф Титалин. Вдвоем за час зальем 50 квадратов.
10: Справимся?
11: Титалин быстро замешивается и сохнет. Пол будет ровный и без трещин. Кнауф Титалин. Трещиностойкий наливной пол быстрого приготовления.
12: А не будет Россию?
13: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Вэл и Вилли.
14: Смешать!
15: Встряхнуть!
14: И включить!
15: Бригада У!
13: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

классный трек от Dave & Dams Rain Dance. It's стилевая история от Teddy Swims, Mr.

0: плюс уже в ближайшие 45 минут. Оставайся с нами.
1: Реклама. Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
0: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
0: договорить здесь.
10: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

Мария Краймбери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем-то, можно и не ждать уже. Можно отдыхать, можно наслаждаться выходными, которые, мне кажется, уже для многих стартанули. В общем, всем отличного уикенда и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. А ее всегда можно найти здесь, на радиостанции номер один в России. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. В общем, все, что захотите. У нас ведь как? У нас от поп-рока до поп-дэнса один шаг буквально. И все эти шаги мы с тобой сделаем вместе в ближайшее время. The Second Voice и невероятной красоты трек. Чарующий, практически гипнотический. Послушаем Let Me Be. Прежде появится Эбон и суперхит Hollow.

Экзотический звук от The Second Voice на Европе Плюс прямо сейчас. Let me be. В столице 23:34. Мы с вами уже приближаемся к субботе, до которой осталось буквально 25 минут. И это здорово. Ну и еще много-много времени до концерта Вани Дмитриенко, который состоится

целых 100 штук. И 3 раза на дню мы раздаем своим слушателям вот такую возможность попасть на это шоу. Поэтому не упусти свою пару билетов. Ну а подробности ты всегда можешь найти на нашем сайте. Он всегда рад старым друзьям и новым знакомым. europaplus.ru. Можно заглянуть в официальную группу Европа Плюс

0: раньше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка. Ну, во-первых, обязательно появится French Montana и Max B. I want that.
2: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
1: Также ждем суперхит от Марка Дан. Let me die.
3: So let me die.
1: Ну а распечатаем субботу и новый час вместе с Post Malone. Cold.
3: But I'm so cold.
1: И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
4: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
5: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
4: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
5: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
6: Реклама.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
0: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
0: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

пытается ли тем самым завуалировать как-то настоящую грусть и разбитое сердце. French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf только что. Всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Всем желаю больше денег, больше золота, больше машин, а еще не скупиться на себя любимого на этих выходных, провести уикенд классно, чтобы он в памяти остался надолго. Больше хитов и больше музыки у нас впереди. Сирил и Дин Льюис, Fallin' Your Feet уже через мгновение на Европе Плюс. Disco X on my

don't wanna go home, can we stay until the last song? Да, я не хочу идти домой, можно ли остаться до последней песни? Это Медуза и Генри Камомайл. Прямо сейчас Камомайл, кстати, звучит почти как ромашка. Да, Чамомайл. Генри Ромашка получается. Очень мило, очень мило. Больше, когда побольше музыки ждет нас, далее Манбек, Heal My Heart, Алекс Уоррен, Fever, Dream, все это на подходе. И даже The Sound Waves с суперхитом Easy Come, Easy Go. Ну и напомню, что слушать нас можно в умной колонке. Это тоже easy, тоже просто. Скажи, только включи Европу Плюс, и все, она тебя сразу же поймет. И через секунду поставит главные мировые хиты. Попробуй.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся, найди что-то близкое для себя. С нами Now with the Warnings, тема Two Corazon, Your Heart. Прежде ловя разы и Бруно Марса с темой

0: On Your Heart. Прямо сейчас часть трека написана на испанском языке, часть на английском. Не то чтобы ребята пересидели в приложении для изучения языков с совой. Нет, просто now из Австралии, а девчонки из группы The Warning из Мексики. Такое вот географическое и лингвистическое комбо. Да, больше топ и больше музыки ждет нас далее. Рехап и Софи энд Джайнс будут ответственны за дэнс-поп. Послушаем All Night. Прежде лови немножко поп-рэпа от легендарных Black Eyed Peas. Насладимся вещицей Just Can't Get Enough. А вот еще раньше не пропусти Brass Extends, Bass House, хитом Pay to Exist. Здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

такой красивой музыки действительно можно оказаться на Луне. Моя Мишель и история на малиновой Луне. Прямо сейчас восторг и наслаждение. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Ваня Дмитриенко, Ртуть, Маршмеллоу и Portugal The Man с новинкой Phoenix, а также Sony Fodera, D.O.T. и Poppy Bass Compo с хитом Think About Us впереди. Ну, мы, кстати, тоже о тебе подумали. Да, подумали о том, чтобы ты классно начинал свой выходной день в нашей компании. В субботу и в воскресенье с 8 до 12 по Москве лови крутой уикенд и встречай Дениса Романова. Будут игры, подарки, гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Подключайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Алиф Арбан и Ирна Миллер с темой Body Talk. Чуть раньше встречает Эдди Свимса с вещицей Mr. Know-It-All. А еще лови Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 не пропусти Никельбэк, Лану Дель Рей и многих-многих других. Полетели.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к Фактуму Залу. Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
3: Нет,
2: тогда
3: нет.
2: Тогда ты не можешь себе представить.
3: Что там?
2: Оказывается, страусы не одни.
3: Много таких?
2: Даже куры.
3: Куры едят куры. Камни?
2: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы городские вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, представляю, забыли просто.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: это Али Фарбан и Рене Миллер прямо сейчас. Напомню, что Али Фарбана по-настоящему зовут Франц Циммер. Да, почти как Ханс Циммер. Если бы парень вот псевдоним не взял себе, ох, то ему могли бы частенько ошибочно респектовать за кучу саундтреков. Ой, больше дав и больше музыки ждет нас. Далее послушаем топовых диджеев. Тиесто и трек «Бум», а также Дэвид Гетта и One Republic «I Don't Wanna Wait». Впереди топовых диджеев планеты. Кстати, всегда можно послушать в нашем фирменном топ-клаб-чарте. По субботам в 20.00 по Москве встречай Тимура Бодрова и погружайся в мир EDM музыки здесь, на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher with Ons and I, Favor. Кроме этого, У-ла-ла-ла от Hot Since 82.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ян, Рау, Алехандро и Вискит с историей Pongo только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки, и Ларок Another Day, Zayn, Die For Me, все это на подходе, и обязательно дождемся суперхит шестой строчки мирового Шазама с первого места в российском Шазаме. И как же все-таки приятно, что это наши ребята. By India, FCO и мод с вирусной темой Шарте совсем скоро здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе Плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Медуза с темой Don't Wanna Go Home. Прежде здесь отметится French Montana и Max B с вещицей Ever Since You Left Me. I went. Еще раньше встречай BTS с суперхитом Swim. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Black Eyed Peas, J Balvin, Coldplay и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.